Какая музыка играет в твоей голове? Какие сны разрывают твою ночь пополам? Кому готова ты отдать свое сердце навек? Каким готова ты отправиться берегам?

кому все это интересно до слез. Один среди семимиллиардной людской пустоты, кто видит по ночам не сны, а в окнах молнии гроз, пытаясь разобраться, кто же ты, какая же ты. Однажды ты задашь самой себе такой же вопрос, когда у зеркала самой себе посмотришь.

живи, но постарайся все же не прозевать того, кто вдруг возникнет рядом на излете весны, кто попытается понять тебя, пытаясь обнять, и кто ночами разрывает пополам твои сны.

ждали, всем тем, кому верили, рассветами алыми посылаем приветы мы.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 25 августа, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без осадков, утром и днем пройдут дожди. Ветер западной четверти 3,8 метров в секунду. Давление 742 миллиметра, будет слабо расти. Температура ночью 9,11, а днем 15-17 градусов тепла. В среду облачно с прояснениями, но уже без осадков и днем до плюс 18. В четверг также дождей не ожидается, 18-20. В пятницу потеплеет до плюс 22 и по-прежнему без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: важно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин. Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в увлекательные поездки. 29 августа – Флёново, заповедник русского искусства, знаменитый теремок и экскурсионная программа, стоимость от 3050 рублей. 5 сентября – Москва-Сити и панорама 360. Москва с высоты птичьего полета, музей и дегустация мороженого, стоимость 5990. 12 сентября – Селигер, теплоходная прогулка, Нило-Столобинская пустынь, Оковецкий источник, Иржевский мемориал от 5950 рублей. 19 сентября Матрона Московская и Савино-Сторожевский монастырь. Стоимость 5250. Количество мест ограничено. Бронируйте заранее. Телефон 8 920 322 85 82. Турцентр. Город Сафоново, улица Энгельса, 5. Забираем туристов из Верхнепровского и Дорогобужа. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 8 48 144 4 27 02 4 11 57 и 4 14 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 927-82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Новости. В России есть перебои с поставками некоторых марок моторного масла. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. «Автодор» предложил возмещать многодетным семьям проезд по платным дорогам через органы соцзащиты. В госкомпании, которые управляют российскими скоростными трассами, не хотят вводить прямой бесплатный проезд. Ранее с такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Вместо этого «Автодор» предложил разработать систему компенсаций и выплачивать их через органы соцзащиты уже после поездки. Свою позицию в «Автодоре» объясняют тем, что рост количества льготников повлияет на окупаемость проектов и интерес инвесторов в будущем. В России есть перебои с поставками некоторых марок моторных масел. Издание «Коммерсант» со ссылкой на представителей отрасли пишут, что чаще всего возникают проблемы с маслами Shell и Castrol, а также оригинальными маслами для BMW и автомобилей концерна VAG. Кроме традиционных для последнего времени проблем, повлияла ситуация на глобальном рынке. Из-за конфликта на Ближнем Востоке у производителей есть перебой с поставками сырья. Но подчеркнем, что это локальные проблемы, ощутимого дефицита моторных масел нет. Время досмотра автомобилей на границе хотят сократить до 3 минут для легковушек и до 10 для грузовиков. По мнению депутата Госдумы Юрия Григорьева, это реалистичные цифры, которых можно достичь. Для этого нужно активнее внедрять цифровые сервисы и биометрию, как в аэропортах, и модернизировать пункты пропуска. А параллельно надо повышать уровень комфорта на погранпереходах. Создавать здесь многофункциональные сервисные зоны со стоянками, комнатами отдыха, пунктами питания, туалетами и душевыми. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: В эфире «Радио Инфинит».

0: Dance with me one more time.
1: Искусство продавать – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
2: Эрнест Беккер.
3: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих, четвертых, пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
4: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: А в этот день события, ставшие историей.
8: Последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают мужественные люди, чей нелегкий труд – залог успешного развития экономики. Более полувека Россия и другие страны, бывшие советские республики, отмечают День шахтера. Сегодня это 25 августа. Угольнодобывающая промышленность была и остается одной из ключевых отраслей российской экономики, обеспечивая топливом предприятия и населения. От количества и качества добытого сырья зависит, будет ли тепло в квартирах жителей не только данного региона, но и всей страны предстоящей зимой. День шахтера был официально утвержден в СССР с подачи министров угольной промышленности 10 сентября 1947 года. Первый раз День шахтера отмечался 29 августа 1948 года. Имя, которое, наверное, сразу вспоминается в разговоре о шахтерах, имя Алексея Стаханова. 31 августа 1935 года шахтер Алексей Стаханов благодаря особым условиям организации труда установил рекорд. За 5 часов 35 минут добыл 102 тонны угля, 14 норм. С этого времени в историю вошли слова «стахановец», «стахановское движение», «работать по-стахановски». Для угольнодобывающих городов и районов День шахтера является важным праздником и широко отмечается концертами под открытым небом и народными гуляниями.
9: 25 августа отмечает свой день рождения популярная операционная система на основе свободного программного обеспечения Linux. История этого продукта берет свое начало в 1991 году и связана с именем перспективного тогда финского программиста, а ныне владельца товарного знака Linux Линуса Бенедикта Торвальдса. Работая над проектом, Линус Торвальдс не считал его перспективным, однако продукт очень заинтересовал программистов по всему миру. Работа продолжилась и принесла автору успех и известность, а операционная система начала стремительно развиваться благодаря энтузиазму программистов, получавших свободный доступ к ее исходному коду. В дальнейшем в разработке принимали участие не только независимые программисты, но и представители крупных корпораций, таких как Intel, IBM, AMD, Samsung и других. В 1996 году появилась эмблема-талисман Linux Penguin Tux, предложенная Торвальдсом и выбранная голосованием. Автор объясняет имя пингвина как собирательное от фамилии Торвальдс и название операционной системы Unix. Идея же с пингвином посетила автора якобы по причине того, что когда-то во время посещения зоопарка пингвин ущипнул Торвальдса. Сегодня Linux устанавливается на многие персональные компьютеры, а в 2008 году был представлен релиз платформы Android, основанной на ядре Linux. Ее начали использовать на мобильных телефонах на основе этой операционной системы, работает большинство суперкомпьютеров и дата-центры. Она используется в банковской и биржевой системе. Набирает популярность система и в государственных структурах различных стран.
7: А в этот день события, ставшие историей.

0: компания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров: плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Душевное тепло, подаренное кому-либо в этот день, очень быстро вернутся назад, умноженными многократно.
1: Звезды говорят.
2: Пребывание овнов на службе в этот день будет сопряжено с рядом трудностей. Ваши натянутые отношения с шефом и коллегами достигнут своего апогея, что заставит вас вплотную задуматься о поисках нового места работы.
0: Тельцам придется навести порядок в своих финансовых делах и исключить из ближайшего списка расходов все ненужные траты. В этот день вы узнаете, что вам не суждено получить заветную премию, а потому вы должны перейти в режим строжайшей экономии.
2: Близнецы в этот день рискуют не заметить масштабы какого-то мелкого происшествия. Чтобы в ближайшем будущем избежать целого ряда проблем, воздержитесь сегодня от необдуманных слов в адрес коллег и ни при каких условиях не грубите вышестоящему руководству.
0: Организм раков в этот день даст досадную осечку. В момент, когда на ваши плечи возложен очень ответственный проект, вы будете с большой обидой осознавать, что по вине простуды вам придется на несколько дней отпроситься с работы.
2: Львам сегодня не стоит отступать от ранее намеченного графика. Оставьте на потом все заманчивые предложения и идеи, которые вас посетят в этот день, пока ваша первоочередная задача – добиться совершенства в своей основной работе.
0: Девам сегодня уготован огромный успех во всех, без исключения, жизненных сферах. Вечером этого дня вы будете ликовать, что смогли, наконец, преодолеть все препятствия и неприятные помехи, которые долгое время не давали вам добиться намеченных целей.
2: Весам не следует проявлять эгоизм и демонстрировать пренебрежительное отношение к близким. Фортуна рано или поздно повернется к вам спиной, и тогда уже вы будете вынуждены искать у друзей помощь и финансовую поддержку.
0: Скорпионы сегодня будут сильно раздражены после разговора с начальством. Вы испытаете обиду, негодование и страшную злость, так как все ваши многочисленные профессиональные успехи шеф не сочтет веским поводом для вашего продвижения по службе.
2: Стрельцам в этот день имеет смысл попробовать свои силы в новом бизнес-проекте. Однако, прежде чем ставить на кон весь свой капитал, еще раз убедитесь, что вы безошибочно просчитали все возможные риски.
0: Профессионализм козерогов сегодня подвергнется очень сложной проверке. Если вы сконцентрируетесь, соберетесь с мыслями и перестанете паниковать, высока вероятность, что вы без особых проблем справитесь с этим тестом.
2: Водолеи сегодня не смогут избежать визита к медицинскому специалисту. Обострение вашего хронического недуга вы сначала не воспримете как тревожный сигнал. Однако к вечеру вам станет понятно, пора срочно ехать в больницу.
0: Рыбам сегодня не рекомендуется заниматься решением бюрократических вопросов. Все требования, которые вы предъявите власть имущим особам, в этот день не получат внимания с их стороны, а вам придется столкнуться с грубостью или

здравствуйте. Во вторник, 25 августа, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без осадков, утром и днем пройдут дожди. Ветер западной четверти 3,8 метров в секунду. Давление 742 миллиметра, будет слабо расти. Температура ночью 9-11, а днем 15-17 градусов тепла. В среду облачно с прояснениями, но уже без осадков, и днем до плюс 18. В четверг также дождей не ожидается, 18-20, в пятницу потеплеет до плюс 22 и по-прежнему без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама.
3: Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные – по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Радиостанция «Инфинити».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В сентябре у некоторых россиян заметно вырастут пенсионные выплаты. В первую очередь это затронет тех, кто в августе отметил свой 80-летний юбилей, напомнил в беседе с RT доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он отметил, что этой категории пенсионеров вдвое повысят фиксированную часть выплат, а также начислят надбавку за уход. Причем для перерасчета ничего не нужно делать, уточнил эксперт. Увеличение размера пенсионных выплат будет произведено автоматически, никаких заявлений подавать не нужно. У Социального фонда России есть вся необходимая информация, пояснил специалист. Он напомнил, что в этом году страховые пенсии проиндексировали на 7,6%, а у работавших в прошлом году пенсионеров в августе выплаты повысились с учетом накопленных пенсионных баллов. Роспотребнадзор заблокировал около 37 тысяч интернет-площадок, на которых предлагались к продаже запрещенные биологически активные добавки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В числе выявленной продукции оказались БАДы, не прошедшие государственную регистрацию. В ведомстве отметили, что мониторинг интернета на предмет незаконной продажи биологически активных добавок продолжается. Роспотребнадзор также призвал россиян приобретать БАДы только у официальных продавцов и перед покупкой проверять наличие у продукции необходимых регистрационных документов. И в завершении выпуска: в интернете появился необычный тренд среди автомобилистов. Некоторые мужчины баллончиками с краской наносят на свои автомобили послания от лица вымышленных бывших девушек, которым они якобы изменяли. Об этом сообщил телеграм-канал «База». Цель такого творчества – привлечь внимание на дорогах, эффектно выглядеть в соцсетях и продемонстрировать окружающим свою альфа-самцовость. Ролики с разрисованными машинами набирают сотни и тысячи просмотров. Реакция пользователей разделилась. Часть мужчин поддерживают инициативу и считают ее забавной, другие же выражают недоумение. Представительницы прекрасного пола тренд не оценили. В комментариях они отмечают, что подобные выходки выглядят мелочно. Некоторые иронизируют. Если уж наносить надписи на автомобиль, то делать это следует ключами, а не краской. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: ПАО «Драгобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34.
4: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Российский завод «Хавейл» увеличит мощность производства. Сейчас завод выпускает 150 тысяч машин в год. С октября планируют запустить третью смену. Благодаря этому в следующем году соберут около 200 тысяч машин. Напомним, завод «Хавейл» в Тульской области выпускает модели «Джолион», «F7», «F7X», «H3» и «H7». В следующем году Tenet Plus начнет выпуск гибридной модели. Пока неизвестно, на базе какой машины это сделают. L4, L6 обе сразу или, наоборот, привезут что-то другое. Но известно, что это будет последовательный гибрид. Машину можно будет заряжать от розетки и ездить на чистом электричестве. Также батарея подзаряжается на ходу от двигателя. УАЗ снижает зависимость от иностранных поставщиков. В пресс-службе завода рассказали о последних изменениях. На заводе установили современные прессы и оборудование для автоматической штамповки кузовных элементов. Обновляется Заволжский моторный завод, который запускает двигатели. До конца года наладят выпуск 650 новых деталей. R0401 – одна из самых распространенных ошибок в современных автомобилях. За кодом скрывается формулировка «недостаточный поток рециркуляции выхлопных газов». Иногда ее последствия незаметны, но нередко на панели появляется индикатор «Check Engine», а двигатель начинает неровно работать на холостых. Почему это происходит и стоит ли сразу же ехать в сервис, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити». За успех.

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 29 августа. Тула. Усадьба Льва Толстого. Ясная Поляна. Музей оружия. Шлем. 29 августа. Завидово. Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 30 августа. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: Простым языком об экономике в программе.
8: кошелек.
9: К концу 2026 года стоимость заемных средств для населения существенно изменится, однако динамика будет неравномерной. Инвестиционный советник из реестра Центробанка Юлия Кузнецова в беседе с газетой «РУС» прогнозировала следующие ставки. Потребительские кредиты обойдутся в 27-30%, рыночные автокредиты в 17-19%, ипотека на рыночных условиях в 15-17%, а по кредитным картам вне льготного периода плата составит примерно от 32 до 40%. По сравнению с текущими условиями, это означает снижение стоимости заимствований примерно на 3-5% пунктов для потреб кредитов и автокредитов, на 2-3,5% пункта для ипотеки и на 3-5% пункта для кредитных карт.
8: Деньги дороги, как память.
9: Уже в 2026 году российские потребители могут столкнуться с подорожанием товаров китайского производства, несмотря на то, что сами заводы-изготовители не планируют повышать отпускные цены. Основатель группы компаний Marshall, эксперт по логистике и цифровизации транспорта Михаил Белоусов в интервью уточнил, что главным драйвером инфляции станет существенное удорожание логистики, таможенного оформления и сопутствующих банковских процедур. Эксперт пояснил, что импортеры вынуждены закладывать в конечную стоимость продукции возросшие издержки, вызванные ужесточением правил международных расчетов, более пристальным вниманием банков к подтверждающим документам и общим усложнением глобальных цепочек поставок.
8: Закрома Родины.
9: С 1 сентября в магазинах крупных российских торговых сетей появится возможность оплачивать покупки с помощью универсального QR-кода. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала финансовый советник Мария Ермилова, сообщает агентство Data.ru. По ее словам, это связано со вступлением в силу нового закона, который обязывает все банки внедрить данную технологию, хотя подключение конкретных магазинов будет происходить постепенно. Ермилова пояснила, что единый QR-код представляет собой общее платежное окно, позволяющее выбирать между системой быстрых платежей, банковскими сервисами или рассрочкой, а в перспективе цифровым рублем. Это нововведение существенно упростит расчеты без использования пластиковых карт как для клиентов, так и для бизнеса, избавив от необходимости разбираться в множестве разных кодов на кассе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 25 августа, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в осенние путешествия 19-20 сентября. Гомель и Могилев. Два дня в Беларуси. Обзорные экскурсии, дворец Румянцевых-Паскевичей, Буйническое поле, этнографическая деревня и зоосад. Стоимость от 13 900 рублей. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Северная столица, Петергоф, Царское село и знаменитая Янтарная комната. Проживание, завтраки, проезд и экскурсии включены. Стоимость от 23 350 рублей. 17-18 октября Витебск и Полоцк. История древней Белоруссии, Софийский собор и главные достопримечательности двух городов. Стоимость 12 950 рублей. Места ограничены. Бронируйте заранее. Турцентр, Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефон 8 920 322 85 82.
2: Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 8 48 144 427 02 411 57 и 414 93.
3: Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Языковая студия «Про-английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
4: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-3-27-34.
5: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнеднепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
6: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-912-112-105.
7: Гаджет новости.
8: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Эксперты назвали самый бесполезный аксессуар для смартфона. Защитные стекла для камер смартфонов часто рекламируют как необходимый аксессуар. Однако большинству пользователей они не нужны и в некоторых случаях даже могут ухудшить качество фотографий. Производители смартфонов изначально заботятся о защите камер. Apple, Samsung и другие компании используют закаленное стекло Gorilla Glass или сапфировое стекло, устойчивое к царапинам. Поэтому при обычном использовании повредить объектив достаточно сложно. Риск увеличивается только в ситуациях, когда смартфон часто контактирует с песком, металлической стружкой и другими абразивными материалами. При этом стороннее защитное стекло может негативно повлиять на съемку. Дешевые аксессуары из стекла или пластика способны создавать блики, снижать резкость и мешать работе ночного режима. Кроме того, они могут влиять на работу систем фокусировки, включая лидар. Особенно заметны оптические искажения при съемке в темноте и сцен с высокой контрастностью. Вместо защитного стекла лучше использовать качественный чехол. Многие современные модели оснащены усиленными углами и выступающей рамкой вокруг камеры. Благодаря этому объективы не соприкасаются с поверхностью, когда смартфон лежит на столе. Не стоит забывать и об уходе за камерой. Вокруг блока объективов постепенно скапливаются пыль и мелкие частицы. Их можно удалять салфеткой из микрофибры, чтобы загрязнения не оставляли царапин на поверхности. Подытожим, защитные стекла для камер смартфонов бесполезны. На этом пока все. Услышимся!
7: Гаджет новости.
9: Радио Infinity.

0: Хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
0: Реклама.
2: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-007-0303.

0: На тепло, подаренное кому-либо в этот день, очень быстро вернутся назад, умноженными многократно.
1: Звезды говорят.
2: Пребывание овнов на службе в этот день будет сопряжено с рядом трудностей. Ваши натянутые отношения с шефом и коллегами достигнут своего апогея, что заставит вас вплотную задуматься о поисках нового места работы.
0: Тельцам придется навести порядок в своих финансовых делах и исключить из ближайшего списка расходов все ненужные траты. В этот день вы узнаете, что вам не суждено получить заветную премию, а потому вы должны перейти в режим строжайшей экономии.
2: Близнецы в этот день рискуют не заметить масштабы какого-то мелкого происшествия. Чтобы в ближайшем будущем избежать целого ряда проблем, воздержитесь сегодня от необдуманных слов в адрес коллег и ни при каких условиях не грубите вышестоящему руководству.
0: Организм раков в этот день даст досадную осечку. В момент, когда на ваши плечи возложен очень ответственный проект, вы будете с большой обидой осознавать, что по вине простуды вам придется на несколько дней отпроситься с работы.
2: Львам сегодня не стоит отступать от ранее намеченного графика. Оставьте на потом все заманчивые предложения и идеи, которые вас посетят в этот день. Пока ваша первоочередная задача – добиться совершенства в своей основной работе.
0: Девам сегодня уготован огромный успех во всех, без исключения, жизненных сферах. Вечером этого дня вы будете ликовать, что смогли, наконец, преодолеть все препятствия и неприятные помехи, которые долгое время не давали вам добиться намеченных целей.
2: Весам не следует проявлять эгоизм и демонстрировать пренебрежительное отношение к близким. Фортуна рано или поздно повернется к вам спиной, и тогда уже вы будете вынуждены искать у друзей помощь и финансовую поддержку.
0: Скорпионы сегодня будут сильно раздражены после разговора с начальством. Вы испытаете обиду, негодование и страшную злость, так как все ваши многочисленные профессиональные успехи шеф не сочтет веским поводом для вашего продвижения по службе.
2: Стрельцам в этот день имеет смысл попробовать свои силы в новом бизнес-проекте. Однако, прежде чем ставить на кон весь свой капитал, еще раз убедитесь, что вы безошибочно просчитали все возможные риски.
0: Профессионализм козерогов сегодня подвергнется очень сложной проверке. Если вы сконцентрируетесь, соберетесь с мыслями и перестанете паниковать, высока вероятность, что вы без особых проблем справитесь с этим тестом.
2: Водолеи сегодня не смогут избежать визита к медицинскому специалисту. Обострение вашего хронического недуга вы сначала не воспримете как тревожный сигнал, однако к вечеру вам станет понятно, пора срочно ехать в больницу.
0: Рыбам сегодня не рекомендуется заниматься решением бюрократических вопросов. Все требования, которые вы предъявите власть имущим особам, в этот день не получат внимания с их стороны, а вам придется столкнуться с грубостью или хамством.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это...

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: ВТТ в числе участников федеральной программы «Технологический форпост». Директор Верхнепровского технологического техникума Светлана Журавлева и заместитель директора по воспитательной работе Татьяна Михеева в составе делегации Смоленской области приняли участие в обучающей федеральной программе «Технологический форпост. Новые люди для новой экономики». Обучение прошло на базе Федерального технопарка профессионального образования в Нижнем Новгороде. Программа направлена на развитие системы среднего профессионального образования и подготовку специалистов для высокотехнологичных отраслей. Участники изучали современные подходы к управлению колледжами и техникумами, знакомились с передовыми практиками взаимодействия образования и производства и обсуждали актуальные задачи развития среднего

томография, флюорография, антропометрия, измерение внутриглазного давления, анализ крови на ПСА для мужчин, гинеколог плюс онкоцитология, консультация терапевта, анализ скала на скрытую кровь, а дополнительно анализ крови на гормоны щитовидной железы, УЗИ почек и консультация невролога и кардиолога. Если вы в этом году не прошли диспансеризацию, то обязательно воспользуйтесь возможностью пройти обследование в вечернее время. Напоминаем, перед обследованием воздержитесь от приема пищи и жидкости за 4 часа до обследования. С собой иметь паспорт, полис и СНИЛС. Напоминаем, 25 августа во вторник с 16 до 21 часа. Наша афиша, дорогие друзья, совсем скоро Драгобуш отметит свой день рождения. В эту субботу, 29 августа, город приглашает жителей и гостей вместе отпраздновать эту замечательную дату. В программе спортивные соревнования, детские мероприятия, выставки, мастер-классы, концерты и яркое вечернее шоу. Все подробности, время и места проведения мероприятий можно найти в афишах в интернете. В частности, с 17 до 22.00 пройдет вечернее развлекательное шоу, где выступят духовой оркестр ДШИ и народный коллектив ансамбль бытового танца «Старопляса» из деревни Озерище. С 18 до 19 часов выступление вокального коллектива «Счастливые цыгане» город Смоленск. С 19 до 21 часа образцовый хореографический коллектив «Ритм» город Сафоново. Солисты Центрального дворца культуры города Сафоново. Народный коллектив студия вокально-инструментального искусства «С-300» город Сафоново. С 21 часа до 22.00 артисты и коллективы художественной самодеятельности города Драгобужа, фаер-шоу от театра уличного искусства «Суброза», город Смоленск. Место проведения – роща имени Юрия Гагарина. В ходе проведения праздничных мероприятий будет организована торговля и работа детских аттракционов. Для удобства жителей будет организовано автобусное сообщение из поселка Верхние Проски от культурного центра ПАО «Драгобуж» в 15.30, обратно из Драгобужа от остановки сельхозтехника в 22.30. Без возрастных ограничений. Наша афиша. 26 августа в 19.00 в культурном центре ПАО «Драгобуж» состоится корпоративная игра «Муз-Лото». Собирайте команду от 5 до 7 человек, угадывайте любимые песни, испытайте музыкальную удачу и поборитесь за призы. А чтобы проводить лето по-настоящему ярко, приходите в одежде и аксессуарах самых сочных цветов. Дресс-код вечера – яркая вечеринка. Ведущая вечера – Ольга Семерякова. Количество мест ограничено, запись по телефону 8-961-139-69-99. Только для работников ПАО «Драгобуж». Возрастное ограничение 18+. Муз-Лото. Музыка, азарт, победа. 26 августа, начало в 19.00. Культурный центр ПАО «Драгобуж». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, временами будет идти небольшие дожди, днем воздух прогреется всего до плюс 17 градусов, ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду, давление 742 миллиметра, будет слабо расти. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: решения проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 720 4 97 25 и 8 915 653 27 34.
0: Телефон рекламной службы Радио Инфинити

Новости. В России есть перебои с поставками некоторых марок моторного масла. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. «Автодор» предложил возмещать многодетным семьям проезд по платным дорогам через органы соцзащиты. В госкомпании, которые управляют российскими скоростными трассами, не хотят вводить прямой бесплатный проезд. Ранее с такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Вместо этого «Автодор» предложил разработать систему компенсаций и выплачивать их через органы соцзащиты уже после поездки. Свою позицию в «Автодоре» объясняют тем, что рост количества льготников повлияет на окупаемость проектов и интерес инвесторов в будущем. В России есть перебои с поставками некоторых марок моторных масел. Издание «Коммерсант» со ссылкой на представителей отрасли пишут, что чаще всего возникают проблемы с маслами Shell и Castrol, а также оригинальными маслами для BMW и автомобилей концерна VAG. Кроме традиционных для последнего времени проблем, повлияла ситуация на глобальном рынке. Из-за конфликта на Ближнем Востоке у производителей есть перебой с поставками сырья. Но подчеркнем, что это локальные проблемы, ощутимого дефицита моторных масел нет. Время досмотра автомобилей на границе хотят сократить до 3 минут для легковушек и до 10 для грузовиков. По мнению депутата Госдумы Юрия Григорьева, это реалистичные цифры, которых можно достичь. Для этого нужно активнее внедрять цифровые сервисы и биометрию, как в аэропортах, и модернизировать пункты пропуска. А параллельно надо повышать уровень комфорта на погранпереходах. Создавать здесь многофункциональные сервисные зоны со стоянками, комнатами отдыха, пунктами питания, туалетами и душевыми. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: Новости спорта.
5: Победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева вернулась в топ-5 рейтинга ВТА за счет очков, заработанных за выход в четвертый круг тысячника в Цинциннати. Для 19-летней россиянки это повторение ее лучшего результата в карьере. Тем временем Андрей Рублев впервые с января 2020 года покинул топ-20 рейтинга ATP, опустившись сразу на 6 позиций на 24 место. Он проиграл в третьем круге мастерса в Цинциннати и не смог защитить прошлогодние очки. Футболисты Калининградской «Балтики» ушли от домашнего поражения в заключительном матче 5-го тура РПЛ против казанского «Рубина», сведя встречу к ничьей 1-1 в компенсированное время. Гости открыли счет уже на 8-й минуте. Балтийцы долго не могли распечатать ворота соперника и сделали это лишь на 64-й минуте, когда Чинон Саафор головой отправил мяч в сетку, однако арбитр Алексей Сухой отменил взятие ворот из-за офсайда в моменте перед голом. Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев бурно отреагировал на это решение. Он повернулся к трибунам, начал выкрикивать что-то в адрес фанатов и показывать в их сторону неприличные жесты. За эти действия наставник балтийцев получил желтую карточку. В концовке встречи калининградцам все же удалось уйти от поражения. На 4-й компенсированной минуте они сравняли счет. «Балтика» поднялась на 6-е место в турнирной таблице, тогда как «Рубин» идет 8-м. Лидирует в чемпионате по-прежнему «Краснодар», а его ближайший преследователь, московский «Спартак», отстает всего на 3 очка. Топ-3 замыкают футболисты ЦСКА. Кстати, основной полузащитник красно-белых Руслан Литвинов пропустит около месяца из-за повреждения внутренней боковой связки коленного сустава, сообщила пресс-служба команды. Травму 25-летний футболист получил в победном матче 5-го тура против «Зенита» после столкновения с игроком петербуржцев Густавом Антуаном. Литвинов не смог самостоятельно покинуть поле, его заменили на 57-й минуте, а после игры посадили в кресло-каталку. В клубе отметили, что футболист избежал более серьезной травмы, подозрения на разрыв крестообразных связок не подтвердились. Столичное дерби между хоккеистами ЦСКА и московского «Динамо» в товарищеском матче завершилось победой армейцев 4-3. Хэт-трик в составе ЦСКА оформил нападающий Прохор Полтапов. В другом контрольном матче московский «Спартак» на своем льду уступил китайскому клубу «Шанхай Дрэгонс» 1-2. Уже скоро все эти команды вновь встретятся на льду в новом розыгрыше Кубка мэра Москвы вместе с минским «Динамо», Акбарсом, нижегородским «Торпедо» и «Автомобилистом». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
3: Радио «Инфинити».

0: Огилви.
1: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 29 августа. Тула. Усадьба Льва Толстого. Ясная Поляна. Музей оружия. Шлем. 29 августа. Завидово. Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 30 августа. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в Макс.

0: языком об экономике в программе «Кошелек».
1: К концу 2026 года стоимость заемных средств для населения существенно изменится, однако динамика будет неравномерной. Инвестиционный советник из реестра Центробанка Юлия Кузнецова в беседе с газетой «РУС» прогнозировала следующие ставки. Потребительские кредиты обойдутся в 27-30%, рыночные автокредиты в 17-19%, ипотека на рыночных условиях в 15-17%, а по кредитным картам вне льготного периода плата составит примерно от 32 до 40%. По сравнению с текущими условиями, это означает снижение стоимости заимствований примерно на 3-5 процентных пунктов для потреб кредитов и автокредитов, на 2-3,5 процентных пункта для ипотеки и на 3-5 процентных пункта для кредитных карт.
0: Деньги дороги, как память.
1: Уже в 2026 году российские потребители могут столкнуться с подорожанием товаров китайского производства, несмотря на то, что сами заводы-изготовители не планируют повышать отпускные цены. Основатель группы компаний Marshall, эксперт по логистике и цифровизации транспорта Михаил Белоусов в интервью уточнил, что главным драйвером инфляции станет существенное удорожание логистики, таможенного оформления и сопутствующих банковских процедур. Эксперт пояснил, что импортеры вынуждены закладывать в конечную стоимость продукции возросшие издержки, вызванные ужесточением правил международных расчетов, более пристальным вниманием банков к подтверждающим документам и общим усложнением глобальных цепочек поставок.
0: Закрома Родины.
1: С 1 сентября в магазинах крупных российских торговых сетей появится возможность оплачивать покупки с помощью универсального QR-кода. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала финансовый советник Мария Ермилова, сообщает агентство Data.ru. По ее словам, это связано со вступлением в силу нового закона, который обязывает все банки внедрить данную технологию, хотя подключение конкретных магазинов будет происходить постепенно. Ермилова пояснила, что единый QR-код представляет собой общее платежное окно, позволяющее выбирать между системой быстрых платежей, банковскими сервисами или рассрочкой, а в перспективе цифровым рублем. Это нововведение существенно упростит расчеты без использования пластиковых карт как для клиентов, так и для бизнеса, избавив от необходимости разбираться в множестве разных кодов на кассе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Новая рабочая неделя в администрации Сафоновского округа началась с традиционной планерки у главы. На совещании рассмотрели текущую повестку дня совместно с заместителями и руководителями профильных структурных подразделений администрации. Также обсудили с руководством горводоканала экологическую обстановку на реке Величке. Зафиксирован факт возникновения серого осадка, о чем жители сигнализировали в связи с неприятным запахом. Ситуация взята в работу для установления источника загрязнения. Дорожное хозяйство остается зоной повышенного внимания. Провалы асфальта на центральных улицах доставляют неудобства сафоновцам, поэтому работы здесь ведутся в первую очередь. Параллельно ведутся работы на других участках, там идет плановое асфальтирование. Продолжается благоустройство территорий, коммунальные службы ведут спил аварийных деревьев и сухостоя на улицах, во дворах и скверах для обеспечения безопасности жителей. Вопросы своевременного вывоза порубочных остатков находятся на контроле профильных служб. В центре внимания остаются социальные объекты, также обсуждалась текущая ситуация в здравоохранении и ход ремонтов в школах. Затем глава Антон Кухарев совершил рабочий выезд в художественную школу, где сейчас проходит реконструкция здания под школу креативных индустрий. В ходе встречи с представителем подрядной организации обсудили актуальный план-график работ и темпы их выполнения. Также

подрядной организации договорились усилить бригады. Кроме того, обсуждались сроки подведения к строящемуся дому инженерных коммуникаций. Практически завершено обустройство пешеходного спуска к железной дороге на улице Завокзальная. Основные строительные работы уже выполнены, осталось покрасить ограждение и отсыпать дорожку асфальтовой крошкой. Продолжается и строительство нового пешеходного маршрута от улицы Международной в направлении федеральной трассы М1. Сейчас подрядчик готовит основание и выполняет земляные работы, а следующим этапом станет укладка асфальта. Еще один вопрос связан с безопасностью пешеходов около школы номер 7. После демонтажа старого ограждения на пути к образовательному учреждению оставались выступающие металлические элементы. После обращения на проблему обратили внимание во время рабочего объезда, и опасные конструкции были демонтированы. Водителям следует учитывать временные ограничения движения с 6 часов утра 24 августа до 9 часов утра 28 августа. Закрыт железнодорожный переезд в деревне Свищева на перегоне Милохово-Сафоново. Причина – продолжение капитального ремонта железнодорожного пути. Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать маршрут объезда. Тем временем в Сафонове прошли мероприятия, посвященные Дню государственного флага России. Сотрудники исправительной колонии номер 3 вышли на улицы города и вручали сафоновцам ленточки в цветах российского триколора. Жителям также рассказывали о значении государственной символики и правилах ношения ленты. И в завершение информация для тех, кто хочет проверить свое здоровье. В четверг 27 августа в центральной поликлинике Сафоновской ЦРБ на улице Вахрушева пройдет ночная диспансеризация с 18 до 22.00. Это возможность пройти профилактическое обследование в вечернее время. Информацию о порядке прохождения диспансеризации рекомендуется заранее уточнить в медицинском учреждении. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, временами будет идти небольшие дожди. Днем воздух прогреется всего до плюс 17 градусов. Ветер западный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Давление 742 миллиметра, будет слабо расти. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039, 8-48-144, 4-27-02, 4-11-57 и 4-14-93. Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в увлекательные поездки. 29 августа – Флёново, заповедник русского искусства, знаменитый теремок и экскурсионная программа, стоимость от 3050 рублей. 5 сентября – Москва-Сити и панорама 360. Москва с высоты птичьего полета, музей и дегустация мороженого, стоимость 5990. 12 сентября – Селигер, теплоходная прогулка, Нило-Столобинская пустынь, Оковецкий источник, Иржевский мемориал от 5950 рублей. 19 сентября Матрона Московская и Савино-Сторожевский монастырь. Стоимость 5250. Количество мест ограничено. Бронируйте заранее. Телефон 8-920-322-85-82. Турцентр. Город Сафоново. Улица Энгельса, 5. Забираем туристов из Верхнепровского и Дорогобужа. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: новости страны и мира. О главном.
1: В России планируется ввести единый государственный стандарт для электронных дорожных знаков и информационных табло, который ужесточит требования к их работе и внешнему виду, сообщает «Коммерсант». Проект документа, разработанный в Российском дорожно-научно-исследовательском институте, объединит разрозненные правила и должен повысить безопасность движения. Ключевые нововведения касаются улучшения восприятия информации водителями. Согласно проекту, будет запрещено выводить на табло анимированные изображения и мерцающие символы, которые могут отвлекать или затруднять чтение. Кроме того, экраны не должны перекрываться деревьями, опорами освещения или наружной рекламой. Для повышения эффективности работы устройств вводится требование об автоматической регулировке яркости в зависимости от времени суток, чтобы избежать ослепления ночью и обеспечить видимость днем. Россияне в случае поступления денежного перевода от неизвестного должны связаться с банком. Самому возвращать их не стоит, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Мошенники могут специально присылать гражданам уведомления о переводе и просить через поддельную ссылку убедиться в этом. Если это сделать, то к ним могут попасть данные человека для входа в его мобильный банк и хищения денег. При переводе денег на счет или при сообщении об этом от неизвестного ведомство рекомендует сразу обратиться в банк и убедиться, что деньги действительно зачислены. Сотрудники банка должны также установить источник перевода. Самостоятельно возвращать поступившие деньги не стоит. Эту операцию нужно делать только через банк, чтобы исключить передачу персональных данных. И в завершении выпуска: в российских школах с 1 сентября изменится звонок на урок. Об этом сообщило Минпросвещение на своем сайте. Это связано с проектом «Мелодии вместо звонков», который был запущен в ноябре 2024 года. Начало и конец уроков будут объявлять популярные мелодии и произведения современных и советских авторов, говорится в сообщении. В течение сентября в учебных заведениях прозвучат песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Среди них «Дважды два четыре» в исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова. Для первоклассников будет звучать «Первоклашка», завершит сентябрьскую подборку песня «Чему учат в школе». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
2: Infinity.

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом? Вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают мужественные люди, чей нелегкий труд – залог успешного развития экономики. Более полувека Россия и другие страны, бывшие советские республики, отмечают День шахтера. Сегодня это 25 августа. Угольнодобывающая промышленность была и остается одной из ключевых отраслей российской экономики, обеспечивая топливом предприятия и население. От количества и качества добытого сырья зависит, будет ли тепло в квартире жителей не только данного региона, но и всей страны предстоящей зимой. День шахтера был официально утвержден в СССР с подачи министров угольной промышленности 10 сентября 1947 года. Первый раз День шахтера отмечался 29 августа 1948 года. Имя, которое, наверное, сразу вспоминается в разговоре о шахтерах, имя Алексея Стаханова. 31 августа 1935 года шахтер Алексей Стаханов, благодаря особым условиям организации труда, установил рекорд. За 5 часов 35 минут добыл 102 тонны угля, 14 норм. С этого времени в историю вошли слова «стахановец», «стахановское движение», «работать по-стахановски». Для угольнодобывающих городов и районов День шахтера является важным праздником и широко отмечается концертами под открытым небом и народными гуляниями.
0: 25 августа отмечает свой день рождения популярная операционная система на основе свободного программного обеспечения Linux. История этого продукта берет свое начало в 1991 году и связана с именем перспективного тогда финского программиста, а ныне владельца товарного знака Linux Линуса Бенедикта Торвальдса. Работая над проектом, Линус Торвальдс не считал его перспективным, однако продукт очень заинтересовал программистов по всему миру. Работа продолжилась и принесла автору успех и известность, а операционная система начала стремительно развиваться благодаря энтузиазму программистов, получавших свободный доступ к ее исходному коду. В дальнейшем в разработке принимали участие не только независимые программисты, но и представители крупных корпораций, таких как Intel, IBM, AMD, Samsung и других. В 1996 году появилась эмблема-талисман Linux Penguin Tux, предложенная Торвальдсом и выбранная голосованием. Автор объясняет имя пингвина как собирательное от фамилии Торвальдс и название операционной системы Unix. Идея же с пингвином посетила автора якобы по причине того, что когда-то во время посещения зоопарка пингвин ущипнул Торвальдса. Сегодня Linux устанавливается на многие персональные компьютеры, а в 2008 году был представлен релиз платформы Android, основанной на ядре Linux. Ее начали использовать на мобильных телефонах на основе этой операционной системы, работает большинство суперкомпьютеров и дата-центры. Она используется в банковской и биржевой системе. Набирает популярность система и в государственных структурах различных стран.
2: А в этот день. События, ставшие историей. Здесь и сейчас. Радиостанция Infinity.

0: успех рекламы измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: этим знаком необходимо проявить всю широту своей души и сделать что-то полезное для окружающих. Доброта и душевное тепло, подаренные кому-либо в этот день, очень быстро вернутся назад, умноженными многократно.
1: Звезды говорят.
2: Пребывание овнов на службе в этот день будет сопряжено с рядом трудностей. Ваши натянутые отношения с шефом и коллегами достигнут своего апогея, что заставит вас вплотную задуматься о поисках нового места работы.
0: Тельцам придется навести порядок в своих финансовых делах и исключить из ближайшего списка расходов все ненужные траты. В этот день вы узнаете, что вам не суждено получить заветную премию, а потому вы должны перейти в режим строжайшей экономии.
2: Близнецы в этот день рискуют не заметить масштабы какого-то мелкого происшествия. Чтобы в ближайшем будущем избежать целого ряда проблем, воздержитесь сегодня от необдуманных слов в адрес коллег и ни при каких условиях не грубите вышестоящему руководству.
0: Организм раков в этот день даст досадную осечку. В момент, когда на ваши плечи возложен очень ответственный проект, вы будете с большой обидой осознавать, что по вине простуды вам придется на несколько дней отпроситься с работы.
2: Львам сегодня не стоит отступать от ранее намеченного графика. Оставьте на потом все заманчивые предложения и идеи, которые вас посетят в этот день. Пока ваша первоочередная задача – добиться совершенства в своей основной работе.
0: Девам сегодня уготован огромный успех во всех, без исключения, жизненных сферах. Вечером этого дня вы будете ликовать, что смогли, наконец, преодолеть все препятствия и неприятные помехи, которые долгое время не давали вам добиться намеченных целей.
2: Весам не следует проявлять эгоизм и демонстрировать пренебрежительное отношение к близким. Фортуна рано или поздно повернется к вам спиной, и тогда уже вы будете вынуждены искать у друзей помощь и финансовую поддержку.
0: Скорпионы сегодня будут сильно раздражены после разговора с начальством. Вы испытаете обиду, негодование и страшную злость, так как все ваши многочисленные профессиональные успехи шеф не сочтет веским поводом для вашего продвижения по службе.
2: Стрельцам в этот день имеет смысл попробовать свои силы в новом бизнес-проекте. Однако, прежде чем ставить на кон весь свой капитал, еще раз убедитесь, что вы безошибочно просчитали все возможные риски.
0: Профессионализм козерогов сегодня подвергнется очень сложной проверке. Если вы сконцентрируетесь, соберетесь с мыслями и перестанете паниковать, высока вероятность, что вы без особых проблем справитесь с этим тестом.
2: Водолеи сегодня не смогут избежать визита к медицинскому специалисту. Обострение вашего хронического недуга вы сначала не воспримите как тревожный сигнал. Однако к вечеру вам станет понятно, пора срочно ехать в больницу.
0: Рыбам сегодня не рекомендуется заниматься решением бюрократических вопросов. Все требования, которые вы предъявите власть имущим особам, в этот день не получат внимания с их стороны, а вам придется столкнуться с грубостью или хамством.

0: Новости спорта.
1: Футболисты Ромы в первом туре чемпионата Италии на своем поле разгромили Фиорентину 4-0. Главным героем матча стал форвард Даниэл Малан, оформивший хэт-трик. Интересно, что во всех этих атаках римскому голеадору ассистировал Пауло Дибала. Рома прервала безвыигрышную серию в стартовых турах, длившуюся с 2011 года. В ВПЛ Челси начал чемпионат с непростой выездной победы над Фулхэмом 3-2, чем порадовал своего нового наставника Хаби Алонсо, для которого это дебютный официальный матч у руля аристократов. В финале турнира ВТА 1000 в Цинциннати четвертая ракетка мира Коко Гауф уверенно переиграла свою соотечественницу Джессику Пегулу 6-2, 6-4. Для 22-летней американки это первый трофей в сезоне, а также четвертый на турнирах серии Мастерс. Интересно, что это первый случай за 56 лет, когда в решающем матче турнира в Цинциннати встретились две американки. У мужчин титул достался 21-й ракетке Артуру Фису, который в финале в трех сетах выиграл у американца Фрэнсиса Тиафо. Для 22-летнего француза это самая большая победа в карьере, и теперь он поднялся на 11-е место в рейтинге ATP, установив личный рекорд. Пресс-служба Miami Heat объявила о подписании контракта с четырехкратным чемпионом NBA и пятикратным участником матча всех звезд Клеем Томпсоном. 36-летний защитник присоединился к команде после того, как договорился с Dallas Mavericks о выкупе контракта. Соглашение Томпсона с Heat рассчитано на 2 года. Действующие чемпионки Европы, волейболистки сборной Турции, разгромили Венгрию 3-0, не отдав пока своим соперницам ни одного сета за весь турнир. Турчанки уверенно возглавляют группу A. В квартете B на первом месте идет вице-чемпион Европы сборная Сербии, которая также одержала 3-ю победу подряд, выиграв у Болгарии 3-0. Хозяйка турнира сборная Азербайджана в упорной борьбе переиграла Румынию в 5 сетах и закрепилась

0: человек готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: Реклама рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
2: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Российский завод «Хавейл» увеличит мощность производства. Сейчас завод выпускает 150 тысяч машин в год. С октября планируют запустить третью смену. Благодаря этому в следующем году соберут около 200 тысяч машин. Напомним, завод «Хавейл» в Тульской области выпускает модели «Джолион», F7, F7X, H3 и H7. В следующем году Tenet Plus начнет выпуск гибридной модели. Пока неизвестно, на базе какой машины это сделают. L4, L6, обе сразу или, наоборот, привезут что-то другое. Но известно, что это будет последовательный гибрид. Машину можно будет заряжать от розетки и ездить на чистом электричестве. Также батарея подзаряжается на ходу от двигателя. УАЗ снижает зависимость от иностранных поставщиков. В пресс-службе завода рассказали о последних изменениях. На заводе установили современные прессы и оборудование для автоматической штамповки кузовных элементов. Обновляется Заволжский моторный завод, который запускает двигатели. До конца года наладят выпуск 650 новых деталей. R0401 – одна из самых распространенных ошибок в современных автомобилях. За кодом скрывается формулировка «недостаточный поток рециркуляции выхлопных газов». Иногда ее последствия незаметны, но нередко на панели появляется индикатор «Check Engine», а двигатель начинает неровно работать на холостых. Почему это происходит и стоит ли сразу же ехать в сервис, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 29 августа. Тула. Усадьба Льва Толстого. Ясная Поляна. Музей оружия. Шлем. 29 августа. Завидово. Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 30 августа. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.

0: новости.
1: В России есть перебои с поставками некоторых марок моторного масла. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. «Автодор» предложил возмещать многодетным семьям проезд по платным дорогам через органы соцзащиты. В госкомпании, которые управляют российскими скоростными трассами, не хотят вводить прямой бесплатный проезд. Ранее с такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Вместо этого «Автодор» предложил разработать систему компенсаций и выплачивать их через органы соцзащиты уже после поездки. Свою позицию в «Автодоре» объясняют тем, что рост количества льготников повлияет на окупаемость проектов и интерес инвесторов в будущем. В России есть перебои с поставками некоторых марок моторных масел. Издание «Коммерсант» со ссылкой на представителей отрасли пишут, что чаще всего возникают проблемы с маслами Shell и Castrol, а также оригинальными маслами для BMW и автомобилей концерна VAG. Кроме традиционных для последнего времени проблем, повлияла ситуация на глобальном рынке. Из-за конфликта на Ближнем Востоке у производителей есть перебой с поставками сырья. Но подчеркнем, что это локальные проблемы, ощутимого дефицита моторных масел нет. Время досмотра автомобилей на границе хотят сократить до 3 минут для легковушек и до 10 для грузовиков. По мнению депутата Госдумы Юрия Григорьева, это реалистичные цифры, которых можно достичь. Для этого нужно активнее внедрять цифровые сервисы и биометрию, как в аэропортах, и модернизировать пункты пропуска. А параллельно надо повышать уровень комфорта на погранпереходах. Создавать здесь многофункциональные сервисные зоны со стоянками, комнатами отдыха, пунктами питания, туалетами и душевыми. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
2: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: Челябинской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: ВТТ в числе участников федеральной программы «Технологический форпост». Директор Верхнепровского технологического техникума Светлана Журавлева и заместитель директора по воспитательной работе Татьяна Михеева в составе делегации Смоленской области приняли участие в обучающей федеральной программе «Технологический форпост. Новые люди для новой экономики». Обучение прошло на базе Федерального технопарка профессионального образования в Нижнем Новгороде. Программа направлена на развитие системы среднего профессионального образования и подготовку специалистов для высокотехнологичных отраслей. Участники изучали современные подходы к управлению колледжами и техникумами, знакомились с передовыми практиками взаимодействия образования и производства и обсуждали актуальные задачи развития среднего профессионального образования. Для Верхнепровского технологического техникума участие в программе – это возможность получить новые знания, перенять опыт и использовать его для дальнейшего развития учреждения.
2: Уважаемые жители Дорогобужского округа, 25 августа в Центральной районной больнице пройдет вечерняя диспансеризация взрослого населения. Время проведения с 16 до 21 часа по адресу поселок Верхнепровский, улица Молодежная, дом 9, поликлиника номер 1. Что входит в обследование? Анализы крови, общий анализ крови, глюкоза, холестерин, электрокардиограмма, маммография, флюорография, антропометрия, измерение внутриглазного давления, анализ крови на ПСА для мужчин, гинеколог плюс онкоцитология, консультация терапевта, анализ кала на скрытую кровь, а дополнительно анализ крови на гормоны щитовидной железы, УЗИ почек и консультация невролога и кардиолога. Если вы в этом году не прошли диспансеризацию, то обязательно воспользуйтесь возможностью пройти обследование в вечернее время. Напоминаем, перед обследованием воздержитесь от приема пищи и жидкости за 4 часа до обследования. С собой иметь паспорт, полис и СНИЛС. Напоминаем, 25 августа во вторник с 16 до 21 часа. Наша афиша, дорогие друзья, совсем скоро Дорогобуж отметит свой день рождения. В эту субботу, 29 августа, город приглашает жителей и гостей вместе отпраздновать эту замечательную дату. В программе спортивные соревнования, детские мероприятия, выставки, мастер-классы, концерты и яркое вечернее шоу. Все подробности, время и места проведения мероприятий можно найти в афишах в интернете. В частности, с 17 до 22.00 пройдет вечернее развлекательное шоу, где выступят духовой оркестр ДШИ и народный коллектив ансамбль бытового танца «Старопляса» из деревни Озерище. С 18 до 19 часов выступление вокального коллектива «Счастливые цыгане» город Смоленск. С 19 до 21 часа образцовый хореографический коллектив «Ритм» город Сафоново. Солисты Центрального дворца культуры города Сафоново. Народный коллектив студия вокально-инструментального искусства С-300 город Сафоново. С 21 часа

возрастных ограничений. Наша афиша. 26 августа в 19:00 в культурном центре ПАО «Драгобуш» состоится корпоративная игра «Муз-Лото». Собирайте команду от 5 до 7 человек, угадывайте любимые песни, испытайте музыкальную удачу и поборитесь за призы. А чтобы проводить лето по-настоящему ярко, приходите в одежде и аксессуарах самых сочных цветов. Дресс-код вечера – яркая вечеринка. Ведущая вечера – Ольга Семерякова. Количество мест ограничено, запись по телефону 8-900-61-139-69-99. Только для работников ПАО «Драгобуш» возрастное ограничение 18+. Муз-Лото. Музыка, азарт, победа. 26 августа, начало в 19:00. Культурный центр ПАО «Драгобуш». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Макси чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, временами будут идти небольшие дожди. Днем воздух прогреется всего до плюс 17 градусов. Ветер западный, северо-западный, 3,8 метров в секунду. Давление 742 миллиметра, будет слабо расти. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 8 48 144 4 27 02 4 11 57 и 4 14 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 9 27 82. Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в осенние путешествия 19-20 сентября. Гомель и Могилев. Два дня в Беларуси. Обзорные экскурсии. Дворец Румянцевых-Паскевичей. Буйническое поле. Этнографическая деревня и зоосад. Стоимость от 13 900 рублей. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Северная столица, Петергоф, Царское село и знаменитая Янтарная комната. Проживание, завтраки, проезд и экскурсии включены. Стоимость от 23 350 рублей. 17-18 октября Витебск и Полоцк. История древней Белоруссии, Софийский собор и главные достопримечательности двух городов. Стоимость 12 950 рублей. Места ограничены, бронируйте заранее. Турцентр, Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефон 8 920 322 85 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: Цель каждого рекламного ролика – создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740. ПАО «Драгобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятия. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-915-653-27-34.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Эксперты назвали самый бесполезный аксессуар для смартфона. Защитные стекла для камер смартфонов часто рекламируют как необходимый аксессуар. Однако большинству пользователей они не нужны и в некоторых случаях даже могут ухудшить качество фотографий. Производители смартфонов изначально заботятся о защите камер. Apple, Samsung и другие компании используют закаленное стекло Gorilla Glass или сапфировое стекло, устойчивое к царапинам. Поэтому при обычном использовании повредить объектив достаточно сложно. Риск увеличивается только в ситуациях, когда смартфон часто контактирует с песком, металлической стружкой и другими абразивными материалами. При этом стороннее защитное стекло может негативно повлиять на съемку. Дешевые аксессуары из стекла или пластика способны создавать блики, снижать резкость и мешать работе ночного режима. Кроме того, они могут влиять на работу систем фокусировки, включая лидар. Особенно заметны оптические искажения при съемке в темноте и сцен с высокой контрастностью. Вместо защитного стекла лучше использовать качественный чехол. Многие современные модели оснащены усиленными углами и выступающей рамкой вокруг камеры. Благодаря этому объективы не соприкасаются с поверхностью, когда смартфон лежит на столе. Не стоит забывать и об уходе за камерой. Вокруг блока объективов постепенно скапливаются пыль и мелкие частицы. Их можно удалять салфеткой из микрофибры, чтобы загрязнения не оставляли царапин на поверхности. Подытожим, защитные стекла для камер смартфонов бесполезны. На этом пока все. Услышимся!

0: Решающая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Комбинат питания ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: Смоленской области 13:00. Новости на Инфинити.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Новая рабочая неделя в администрации Сафоновского округа началась с традиционной планерки у главы. На совещании рассмотрели текущую повестку дня совместно с заместителями и руководителями профильных структурных подразделений администрации. Также обсудили с руководством горводоканала экологическую обстановку на реке Величке. Зафиксирован факт возникновения серого осадка, о чем жители сигнализировали в связи с неприятным запахом. Ситуация взята в работу для установления источника загрязнения. Дорожное хозяйство остается зоной повышенного внимания. Провалы асфальта на центральных улицах доставляют неудобства сафоновцам, поэтому работы здесь ведутся в первую очередь. Параллельно ведутся работы на других участках, там идет плановое асфальтирование. Продолжается благоустройство территорий, коммунальные службы ведут спил аварийных деревьев и сухостоя на улицах, во дворах и скверах для обеспечения безопасности жителей. Вопросы своевременного вывоза порубочных остатков находятся на контроле профильных служб. В центре внимания остаются социальные объекты, также обсуждалась текущая ситуация в здравоохранении и ход ремонтов в школах. Затем глава Антон Кухарев совершил рабочий выезд в художественную школу, где сейчас проходит реконструкция здания под школу креативных индустрий. В ходе встречи с представителем подрядной организации обсудили актуальный план, график работ и темпы их выполнения. Также глава принял участие в видеоконференции областного штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду на 2026-2027 года. Формат позволил получить методические рекомендации и синхронизировать действия с общим графиком области. Тем временем в Сафонове продолжаются работы по благоустройству и ремонту городских объектов. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев проверил ход ремонта асфальтового покрытия придомовых территорий. В частности, внимание уделили местам просадки асфальта в районе АТС. Подрядчикам поставлена задача качественно восстановить покрытие. Также проверили строительство многоквартирного дома на улице Октябрьской. Сейчас одной из проблем остается нехватка каменщиков. С подрядной организацией договорились усилить бригады. Кроме того, обсуждались сроки подведения к строящемуся дому инженерных коммуникаций. Практически завершено обустройство пешеходного спуска к железной дороге на улице Завокзальная. Основные строительные работы уже выполнены, осталось покрасить ограждение и отсыпать дорожку асфальтовой крошкой. Продолжается и строительство нового пешеходного маршрута от улицы Международной в направлении федеральной трассы М1. Сейчас подрядчик готовит основание и выполняет земляные работы, а следующим этапом станет укладка асфальта. Еще один вопрос связан с безопасностью пешеходов около школы номер 7. После демонтажа старого ограждения на пути к образовательному учреждению оставались выступающие металлические элементы. После обращения на проблему обратили внимание во время рабочего объезда и опасные конструкции были демонтированы. Водителям следует учитывать временное ограничение движения с 6 часов утра 24 августа до 9 часов утра 28 августа. Закрыт железнодорожный переезд в деревне Свищево на перегоне Милохово-Сафоново. Причина – продолжение капитального ремонта железнодорожного пути. Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать маршрут объезда. Тем временем в Сафонове прошли мероприятия, посвященные Дню государственного флага России. Сотрудники исправительной колонии номер 3 вышли на улицы города и вручали сафоновцам ленточки в цветах российского триколора. Жителям также рассказывали о значении государственного флага.

Группа «Радио Инфинити» в телеграме «Чат Радио Дор» и в «Макси-чат Радио Инфинити» в завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, временами будет идти небольшие дожди. Днем воздух прогреется всего до плюс 17 градусов. Ветер западный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Давление 742 миллиметра, будет слабо расти. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: слога, ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Торжественная линейка, которая пройдет в российских школах в День знаний, начнется с поднятия государственного флага и исполнения гимна. Об этом журналистам РИА Новости рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, власти разработали и направили в регион рекомендации, как следует провести 1 сентября в образовательных учреждениях. Утро в каждой школе начнется традиционно. Ребята вынесут и поднимут государственный флаг, исполнят государственный гимн. А после торжественной линейки, поздравлений и напутствий педагогов во всех классах пройдет первое занятие цикла «Разговоры о важном», сообщил чиновник. Он уточнил, что занятие будет посвящено таким темам, как «Единение народов России» и «Сохранение исторической памяти». Осенью сотрудникам стоит просить повысить зарплату на 12-15%, если они хотят компенсировать рост повседневных расходов. Для реального увеличения дохода прибавка должна составлять не менее 20%. Об этом газете «Ру» рассказал управляющий партнер HR-агентства Алексей Чихачев. Массовая индексация зарплат осенью составит лишь 6-10%. При дорогих кредитах компании стараются сдерживать расходы на фонд оплаты труда, поэтому повышение на 20% получат далеко не все работники. Чтобы увеличить шансы на прибавку, нужно подкрепить просьбу конкретными результатами – ростом продаж, числа клиентов или объема выполненных задач. Дополнительными аргументами станут актуальные вакансии с зарплатной вилкой по аналогичной должности и готовность расширить зону ответственности, отметил эксперт. И в завершении выпуска аналитики выяснили, какие фразы россияне чаще всего используют в прощальных письмах при увольнении. Лидерство за благодарственными конструкциями, спасибо за опыт, ценю полученные навыки, было ценно работать в этой команде, они фигурируют в 37% всех писем. На втором месте с 31% формулировки о развитии, новый этап, новый вызов, пора двигаться дальше. Третье место 24% занимает упоминание семьи и личных приоритетов. Хочу больше времени проводить с семьей, семейные обстоятельства. Оставшиеся 8% – нейтральные формулировки, указания на предложения от других компаний или полное отсутствие объяснений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform. Infinity.

0: словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 650. 3 27 34.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити

0: Новости спорта.
1: Победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева вернулась в топ-5 рейтинга ВТА за счет очков, заработанных за выход в четвертый круг тысячника в Цинциннати. Для 19-летней россиянки это повторение ее лучшего результата в карьере. Тем временем Андрей Рублев впервые с января 2020 года покинул топ-20 рейтинга ATP, опустившись сразу на 6 позиций на 24 место. Он проиграл в третьем круге мастерса в Цинциннати и не смог защитить прошлогодние очки. Футболисты Калининградской Балтики ушли от домашнего поражения в заключительном матче 5-го тура РПЛ против казанского Рубина, сведя встречу к ничьей 1-1 в компенсированное время. Гости открыли счет уже на 8-й минуте. Балтийцы долго не могли распечатать ворота соперника и сделали это лишь на 64-й минуте, когда Чином Саафор головой отправил мяч в сетку. Однако арбитр Алексей Сухой отменил взятие ворот из-за офсайда в моменте перед голом. Главный тренер Балтики Андрей Талалаев бурно отреагировал на это решение. Он повернулся к трибунам, начал выкрикивать что-то в адрес фанатов и показывать в их сторону неприличные жесты. За эти действия наставник балтийцев получил желтую карточку. В концовке встречи калининградцам все же удалось уйти от поражения. На 4-й компенсированной минуте они сравняли счет. Балтика поднялась на 6-е место в турнирной таблице, тогда как Рубин идет 8-м. Лидирует в чемпионате по-прежнему Краснодар, а его ближайший преследователь, московский «Спартак», отстает всего на 3 очка. Топ-3 замыкают футболисты ЦСКА. Кстати, основной полузащитник красно-белых Руслан Литвинов пропустит около месяца из-за повреждения внутренней боковой связки коленного сустава, сообщила пресс-служба команды. Травму 25-летний футболист получил в победном матче 5-го тура против «Зенита» после столкновения с игроком петербуржцев Густавом Антуаном. Литвинов не смог самостоятельно покинуть поле, его заменили на 57-й минуте, а после игры посадили в кресло-каталку. В клубе отметили, что футболист избежал более серьезной травмы, подозрения на разрыв крестообразных связок не подтвердились. Столичное дерби между хоккеистами ЦСКА и московского «Динамо» в товарищеском матче завершилось победой армейцев 4-3. Хэт-трик в составе ЦСКА оформил нападающий Прохор Полтапов. В другом контрольном матче московский «Спартак» на своем льду уступил китайскому клубу «Шанхай Дрэгонс» 1-2. Уже скоро все эти команды вновь встретятся на льду в новом розыгрыше Кубка мэра Москвы вместе с минским «Динамо», Акбарсом, нижегородским «Торпедо» и «Автомобилистом». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио Infinity. За удачу!

0: Ужасная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 29 августа. Тула. Усадьба Льва Толстого. Ясная Поляна. Музей оружия. Шлем. 29 августа. Завидово. Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 30 августа. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
6: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: «Радио Инфинити».

0: Смоленской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: К концу 2026 года стоимость заемных средств для населения существенно изменится, однако динамика будет неравномерной. Инвестиционный советник из реестра Центробанка Юлия Кузнецова в беседе с газетой «РУС» прогнозировала следующие ставки. Потребительские кредиты обойдутся в 27-30%, рыночные автокредиты в 17-19%, ипотека на рыночных условиях в 15-17%, а по кредитным картам вне льготного периода плата составит примерно от 32 до 40%. По сравнению с текущими условиями, это означает снижение стоимости заимствований примерно на 3-5% пунктов для потреб кредитов и автокредитов, на 2-3,5% пункта для ипотеки и на 3-5% пункта для кредитных карт.
2: Деньги дороги, как память.
3: Уже в 2026 году российские потребители могут столкнуться с подорожанием товаров китайского производства, несмотря на то, что сами заводы-изготовители не планируют повышать отпускные цены. Основатель группы компаний Marshall, эксперт по логистике и цифровизации транспорта Михаил Белоусов в интервью уточнил, что главным драйвером инфляции станет существенное удорожание логистики, таможенного оформления и сопутствующих банковских процедур. Эксперт пояснил, что импортеры вынуждены закладывать в конечную стоимость продукции возросшие издержки, вызванные ужесточением правил международных расчетов, более пристальным вниманием банков к подтверждающим документам и общим усложнением глобальных цепочек поставок.
2: Закрома Родины.
3: С 1 сентября в магазинах крупных российских торговых сетей появится возможность оплачивать покупки с помощью универсального QR-кода. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала финансовый советник Мария Ермилова, сообщает агентство Data.ru. По ее словам, это связано со вступлением в силу нового закона, который обязывает все банки внедрить данную технологию, хотя подключение конкретных магазинов будет происходить постепенно. Ермилова пояснила, что единый QR-код представляет собой общее платежное окно, позволяющее выбирать между системой быстрых платежей, банковскими сервисами или рассрочкой, а в перспективе цифровым рублем. Это нововведение существенно упростит расчеты без использования пластиковых карт как для клиентов, так и для бизнеса, избавив от необходимости разбираться в множестве разных кодов на кассе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039, 8-48-144, 4-27-02, 4-11-57 и 4-14-93. Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в увлекательные поездки. 29 августа – Флёново, заповедник русского искусства, знаменитый теремок и экскурсионная программа, стоимость от 3050 рублей. 5 сентября – Москва-Сити и панорама 360. Москва с высоты птичьего полета, музей и дегустация мороженого, стоимость 5990. 12 сентября – Селигер, теплоходная прогулка, Нило-Столобинская пустынь, Оковецкий источник, Иржевский мемориал от 5950 рублей. 19 сентября Матрона Московская и Савино-Сторожевский монастырь. Стоимость 5250. Количество мест ограничено, бронируйте заранее. Телефон 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, 5. Забираем туристов из Верхнепровского и Дорогобужа. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: считать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают мужественные люди, чей нелегкий труд – залог успешного развития экономики. Более полувека Россия и другие страны, бывшие советские республики, отмечают День шахтера. Сегодня это 25 августа. Угольнодобывающая промышленность была и остается одной из ключевых отраслей российской экономики, обеспечивая топливом предприятия и население. От количества и качества добытого сырья зависит, будет ли тепло в квартире. Жителей не только данного региона, но и всей страны предстоящей зимой. День шахтера был официально утвержден в СССР с подачи министров угольной промышленности 10 сентября 1947 года. Первый раз День шахтера отмечался 29 августа 1948 года. Имя, которое, наверное, сразу вспоминается в разговоре о шахтерах, имя Алексея Стаханова. 31 августа 1935 года шахтер Алексей Стаханов, благодаря особым условиям организации труда, установил рекорд. За 5 часов 35 минут добыл 102 тонны угля, 14 норм. С этого времени в историю вошли слова «стахановец», «стахановское движение», «работать по-стахановски». Для угольнодобывающих городов и районов День шахтера является важным праздником и широко отмечается концертами под открытым небом и народными гуляниями.
0: 25 августа отмечает свой день рождения популярная операционная система на основе свободного программного обеспечения Linux. История этого продукта берет свое начало в 1991 году и связана с именем перспективного тогда финского программиста, а ныне владельца товарного знака Linux Линуса Бенедикта Торвальдса. Работая над проектом, Линус Торвальдс не считал его перспективным, однако продукт очень заинтересовал программистов по всему миру. Работа продолжилась и принесла автору успех и известность, а операционная система начала стремительно развиваться благодаря энтузиазму программистов, получавших свободный доступ к ее исходному коду. В дальнейшем в разработке принимали участие не только независимые программисты, но и представители крупных корпораций, таких как Intel, IBM, AMD, Samsung и других. В 1996 году появилась эмблема-талисман Linux Penguin Tux, предложенная Торвальдсом и выбранная голосованием. Автор объясняет имя пингвина как собирательное от фамилии Торвальдс и название операционной системы Unix. Идея же с пингвином посетила автора якобы по причине того, что когда-то во время посещения зоопарка пингвин ущипнул Торвальдса. Сегодня Linux устанавливается на многие персональные компьютеры, а в 2008 году был представлен релиз платформы Android, основанной на ядре Linux. Ее начали использовать на мобильных телефонах на основе этой операционной системы, работает большинство суперкомпьютеров и дата-центры. Она используется в банковской и биржевой системе. Набирает популярность система и в государственных структурах различных стран.
2: А в этот день события, ставшие историей.
3: J-Lo!

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле-Ледюк.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

0: новости.
1: В России есть перебои с поставками некоторых марок моторного масла. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. «Автодор» предложил возмещать многодетным семьям проезд по платным дорогам через органы соцзащиты. В госкомпании, которые управляют российскими скоростными трассами, не хотят вводить прямой бесплатный проезд. Ранее с такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Вместо этого «Автодор» предложил разработать систему компенсаций и выплачивать их через органы соцзащиты уже после поездки. Свою позицию в «Автодоре» объясняют тем, что рост количества льготников повлияет на окупаемость проектов и интерес инвесторов в будущем. В России есть перебои с поставками некоторых марок моторных масел. Издание «Коммерсант» со ссылкой на представителей отрасли пишут, что чаще всего возникают проблемы с маслами Shell и Castrol, а также оригинальными маслами для BMW и автомобилей концерна VAG. Кроме традиционных для последнего времени проблем, повлияла ситуация на глобальном рынке. Из-за конфликта на Ближнем Востоке у производителей есть перебой с поставками сырья. Но подчеркнем, что это локальные проблемы, ощутимого дефицита моторных масел нет. Время досмотра автомобилей на границе хотят сократить до 3 минут для легковушек и до 10 для грузовиков. По мнению депутата Госдумы Юрия Григорьева, это реалистичные цифры, которых можно достичь. Для этого нужно активнее внедрять цифровые сервисы и биометрию, как в аэропортах, и модернизировать пункты пропуска. А параллельно надо повышать уровень комфорта на погранпереходах. Создавать здесь многофункциональные сервисные зоны со стоянками, комнатами отдыха, пунктами питания, туалетами и душевыми. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Радио Infinity. За успех.

0: новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
2: В ЭТТ в числе участников федеральной программы «Технологический форпост» директор Верхнепровского технологического техникума Светлана Журавлева и заместитель директора по воспитательной работе Татьяна Михеева в составе делегации Смоленской области приняли участие в обучающей федеральной программе «Технологический форпост. Новые люди для новой экономики». Обучение прошло на базе Федерального технопарка профессионального образования в Нижнем Новгороде. Программа направлена на развитие системы среднего профессионального образования и подготовку специалистов для высокотехнологичных отраслей. Участники изучали современные подходы к управлению колледжами и техникумами, знакомились с передовыми практиками взаимодействия образования и производства и обсуждали актуальные задачи развития среднего профессионального образования. Для Верхнепровского технологического техникума участие в программе – это возможность получить новые знания, перенять опыт и использовать его для дальнейшего развития учреждения.
1: Уважаемые жители Дорогобужского округа, 25 августа в Центральной районной больнице пройдет вечерняя диспансеризация взрослого населения. Время проведения с 16 до 21 часа по адресу поселок Верхнепровский, улица Молодежная, дом 9, поликлиника номер 1. Что входит в обследование? Анализы крови, общий анализ крови, глюкоза, холестерин, электрокардиограмма, маммография, флюорография, антропометрия, измерение внутриглазного давления, анализ крови на ПСА для мужчин, гинеколог плюс онкоцитология, консультация терапевта, анализ кала на скрытую кровь, а дополнительно анализ крови на гормоны щитовидной железы, УЗИ почек и консультация невролога и кардиолога. Если вы в этом году не прошли диспансеризацию, то обязательно воспользуйтесь возможностью пройти обследование в вечернее время. Напоминаем, перед обследованием воздержитесь от приема пищи и жидкости за 4 часа до обследования. С собой иметь паспорт, полис и СНИЛС. Напоминаем, 25 августа во вторник с 16 до 21 часа. Наша афиша, дорогие друзья, совсем скоро Дорогобуж отметит свой день рождения. В эту субботу, 29 августа, город приглашает жителей и гостей вместе отпраздновать эту замечательную дату. В программе спортивные соревнования, детские мероприятия, выставки, мастер-классы, концерты и яркое вечернее шоу. Все подробности, время и места проведения мероприятий можно найти в афишах в интернете. В частности, с 17 до 22.00 пройдет вечернее развлекательное шоу, где выступят духовой оркестр ДШИ и народный коллектив ансамбль бытового танца «Старопляса» из деревни Озерище. С 18 до 19 часов выступление вокального коллектива «Счастливые цыгане» город Смоленск. С 19 до 21 часа образцовый хореографический коллектив «Ритм» город Сафоново. Солисты Центрального дворца культуры города Сафоново. Народный коллектив студия вокально-инструментального искусства «С-300» город Сафоново. С 21 часа до 22.00 артисты и коллективы художественной самодеятельности города Дорогобужа, фаер-шоу от театра уличного искусства «Суброза», город Смоленск. Место проведения – роща имени Юрия Гагарина. В ходе проведения праздничных мероприятий будет организована торговля и работа детских аттракционов. Для удобства жителей будет организовано автобусное сообщение из поселка Верхние Проски от культурного центра ПАО «Дорогобуж» в 15.30, обратно из Дорогобужа от остановки сельхозтехника в 22.30. Без возрастных ограничений. Наша афиша. 26 августа в 19.00 в культурном центре ПАО «Дорогобуж» состоится корпоративная игра «Муз-Лото». Собирайте команду от 5 до 7 человек, угадывайте любимые песни, испытайте музыкальную удачу и поборитесь за призы. А чтобы проводить лето по-настоящему ярко, приходите в одежде и аксессуарах самых сочных цветов. Дресс-код вечера – яркая вечеринка. Ведущая вечера – Ольга Семерякова. Количество мест ограничено, запись по телефону 8-900-61-139-69-99. Только для работников ПАО «Дорогобуж» возрастное ограничение 18+. Муз-Лото. Музыка, азарт, победа. 26 августа, начало в 19.00. Культурный центр ПАО «Дорогобуж». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, временами будет идти небольшие дожди. Днем воздух прогреется всего до плюс 17 градусов. Ветер западный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Давление 742 миллиметра, будет слабо расти. Хороших вам новостей.

0: Хорошая реклама вдохновляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Эксперты назвали самый бесполезный аксессуар для смартфона. Защитные стекла для камер смартфонов часто рекламируют как необходимый аксессуар. Однако большинству пользователей они не нужны и в некоторых случаях даже могут ухудшить качество фотографий. Производители смартфонов изначально заботятся о защите камер. Apple, Samsung и другие компании используют закаленное стекло Gorilla Glass или сапфировое стекло, устойчивое к царапинам. Поэтому при обычном использовании повредить объектив достаточно сложно. Риск увеличивается только в ситуациях, когда смартфон часто контактирует с песком, металлической стружкой и другими абразивными материалами. При этом стороннее защитное стекло может негативно повлиять на съемку. Дешевые аксессуары из стекла или пластика способны создавать блики, снижать резкость и мешать работе ночного режима. Кроме того, они могут влиять на работу систем фокусировки, включая лидар. Особенно заметны оптические искажения при съемке в темноте и сцен с высокой контрастностью. Вместо защитного стекла лучше использовать качественный чехол. Многие современные модели оснащены усиленными углами и выступающей рамкой вокруг камеры. Благодаря этому объективы не соприкасаются с поверхностью, когда смартфон лежит на столе. Не стоит забывать и об уходе за камерой. Вокруг блока объективов постепенно скапливаются пыль и мелкие частицы. Их можно удалять салфеткой из микрофибры, чтобы загрязнения не оставляли царапин на поверхности. Подытожим, защитные стекла для камер смартфонов бесполезны. На этом пока все. Услышимся!

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 9

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Российский завод «Хавейл» увеличит мощность производства. Сейчас завод выпускает 150 тысяч машин в год. С октября планируют запустить третью смену. Благодаря этому в следующем году соберут около 200 тысяч машин. Напомним, завод «Хавейл» в Тульской области выпускает модели «Джолион», «F7», «F7X», «H3» и «H7». В следующем году Tenet Plus начнет выпуск гибридной модели. Пока неизвестно, на базе какой машины это сделают. L4, L6, обе сразу или, наоборот, привезут что-то другое. Но известно, что это будет последовательный гибрид. Машину можно будет заряжать от розетки и ездить на чистом электричестве. Также батарея подзаряжается на ходу от двигателя. УАЗ снижает зависимость от иностранных поставщиков. В пресс-службе завода рассказали о последних изменениях. На заводе установили современные прессы и оборудование для автоматической штамповки кузовных элементов. Обновляется Заволжский моторный завод, который запускает двигатели. До конца года наладят выпуск 650 новых деталей. R0401 – одна из самых распространенных ошибок в современных автомобилях. За кодом скрывается формулировка «недостаточный поток рециркуляции выхлопных газов». Иногда ее последствия незаметны, но нередко на панели появляется индикатор «Check Engine», а двигатель начинает неровно работать на холостых. Почему это происходит и стоит ли сразу же ехать в сервис, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: «Инфинити». Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 29 августа, Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия, шлем. 29 августа, Завидово, Аква и СПА, новый и самый современный аквапарк в России. 30 августа, парк «Патриот», 6 сентября, остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 12-13 сентября, Минск, замки мира и несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября, остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Новая рабочая неделя в администрации Сафоновского округа началась с традиционной планерки у главы. На совещании рассмотрели текущую повестку дня совместно с заместителями и руководителями профильных структурных подразделений администрации. Также обсудили с руководством горводоканала экологическую обстановку на реке Величке. Зафиксирован факт возникновения серого осадка, о чем жители сигнализировали в связи с неприятным запахом. Ситуация взята в работу для установления источника загрязнения. Дорожное хозяйство остается зоной повышенного внимания. Провалы асфальта на центральных улицах доставляют неудобства сафоновцам, поэтому работы здесь ведутся в первую очередь. Параллельно ведутся работы на других участках, там идет плановое асфальтирование. Продолжается благоустройство территорий, коммунальные службы ведут спил аварийных деревьев и сухостоя на улицах, во дворах и скверах для обеспечения безопасности жителей. Вопросы своевременного вывоза порубочных остатков находятся на контроле профильных служб. В центре внимания остаются социальные объекты, также обсуждалась текущая ситуация в здравоохранении и ход ремонтов в школах. Затем глава Антон Кухарев совершил рабочий выезд в художественную школу, где сейчас проходит реконструкция здания под школу креативных индустрий. В ходе встречи с представителем подрядной организации обсудили актуальный план, график работ и темпы их выполнения. Также глава принял участие в видеоконференции областного штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду на 2026-2027 года. Формат позволил получить методические рекомендации и синхронизировать действия с общим графиком области. Тем временем в Сафонове продолжаются работы по благоустройству и ремонту городских объектов. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев проверил ход ремонта асфальтового покрытия придомовых территорий. В частности, внимание уделили местам просадки асфальта в районе АТС. Подрядчикам поставлена задача качественно восстановить покрытие. Также проверили строительство многоквартирного дома на улице Октябрьской. Сейчас одной из проблем остается нехватка каменщиков. С подрядной организацией договорились усилить бригады. Кроме того, обсуждались сроки подведения к строящемуся дому инженерных коммуникаций. Практически завершено обустройство пешеходного спуска к железной дороге на улице Завокзальная. Основные строительные работы уже выполнены, осталось покрасить ограждение и отсыпать дорожку асфальтовой крошкой. Продолжается и строительство нового пешеходного маршрута от улицы Международной в направлении федеральной трассы М1. Сейчас подрядчик готовит основание и выполняет земляные работы, а следующим этапом станет укладка асфальта. Еще один вопрос связан с безопасностью пешеходов около школы номер 7. После демонтажа старого ограждения на пути к образовательному учреждению оставались выступающие металлические элементы. После обращения на проблему обратили внимание во время рабочего объезда и опасные конструкции были демонтированы. Водителям следует учитывать временное ограничение движения с 6 часов утра 24 августа до 9 часов утра 28 августа. Закрыт железнодорожный переезд в деревне Свищево на перегоне Милохово-Сафоново. Причина – продолжение капитального ремонта железнодорожного пути. Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать маршрут объезда. Тем временем в Сафонове прошли мероприятия, посвященные Дню государственного флага России. Сотрудники исправительной колонии номер 3 вышли на улицы города и вручали сафоновцам ленточки в цветах российского триколора. Жителям также рассказывали о значении государственной символики и правилах ношения ленты. И в завершение информация для тех, кто хочет проверить свое здоровье. В четверг 27 августа в центральной поликлинике Сафоновской ЦРБ на улице Вахрушева пройдет ночная диспансеризация с 18 до 22.00. Это возможность пройти профилактическое обследование в вечернее время. Информацию о порядке прохождения диспансеризации рекомендуется заранее уточнить в медицинском учреждении. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, временами будет идти небольшие дожди, днем воздух прогреется всего до плюс 17 градусов, ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду, давление 742 миллиметра, будет слабо расти. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Реклама подобна зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники, аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания.

0: обучения. Машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в осенние путешествия 19-20 сентября. Гомель и Могилев. Два дня в Беларуси. Обзорные экскурсии, дворец Румянцевых-Паскевичей, Буйническое поле, этнографическая деревня и зоосад. Стоимость от 13 900 рублей. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Северная столица, Петергоф, Царское село и знаменитая Янтарная комната. Проживание, завтраки, проезд и экскурсии включены. Стоимость от 23 350 рублей. 17-18 октября Витебск и Полоцк. История древней Белоруссии, Софийский собор и главные достопримечательности двух городов. Стоимость 12 950 рублей. Места ограничены. Бронируйте заранее. Турцентр, Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефон 8-920-322-85-82. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039, 8-48-144, 4-27-02, 4-11-57 и 4-14-93.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
0: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В Госдуму внесен законопроект, закрепляющий в Трудовом кодексе России обязательность работодателя выплачивать 13-ю зарплату всем работникам государственных и муниципальных учреждений. Об этом ТАСС сообщил политик Сергей Миронов. Законопроект предлагает дополнить статью 144 Трудового кодекса новым подпунктом, согласно которому для работников государственных и муниципальных учреждений устанавливается ежегодная дополнительная выплата в фиксированном размере или в размере, определяемом в процентном отношении к заработной плате, но не менее одного среднемесячного заработка за прошлый год. Миронов пояснил, что по сути речь идет о выплате 13-й зарплаты. Действующая редакция Трудового кодекса содержит упоминание о таком поощрении, но оно не является обязательным, и это нужно исправить. В Госдуму поступил законопроект, который предлагает обязательную маркировку созданных искусственным интеллектом информационных материалов. Об этом сообщает Российская газета. Согласно законопроекту, формат, содержание и порядок размещения обязательной маркировки будет устанавливать правительство. По словам экспертов, сама идея маркировки ИИ-контента является закономерной и ожидаемой, но при этом ее эффективность будет зависеть не от количества параметров модели, а от конкретного механизма исполнения. В частности, важно определить, какой контент подлежит маркировке – полностью сгенерированный или также отредактированный с помощью ИИ. Кроме того, следует разграничить ответственность разработчика модели, владельца сервиса и пользователя, который публикует результат. И в завершении выпуска: в Иркутске привлекли к административной ответственности водителя автомобиля и пассажира, который ехал на крыше автомобиля в костюме Человека-паука, сообщает в телеграм-канале региональное управление МВД. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 21 августа в Свердловском округе города. Нарушителей заметил патруль госавтоинспекции, водителя привлекли за перевозку людей в необорудованных для этого мест, его должны были оштрафовать на 1000 рублей, пассажира на крыше тоже наказали. Как пишет местный портал, молодые люди – фанаты супергероя и собирались на премьеру фильма «Человек-паук. Новый день». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Узнавать и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Новости спорта.
1: Футболисты Ромы в первом туре чемпионата Италии на своем поле разгромили Фиорентину 4-0. Главным героем матча стал форвард Даниэл Малан, оформивший хэт-трик. Интересно, что во всех этих атаках римскому Голеадору ассистировал Пауло Дибала. Рома прервала безвыигрышную серию в стартовых турах, длившуюся с 2011 года. В ВПЛ Челси начал чемпионат с непростой выездной победы над Фулхэмом 3-2, чем порадовал своего нового наставника Хаби Алонсо, для которого это дебютный официальный матч у руля аристократов. В финале турнира ВТА 1000 в Цинциннати четвертая ракетка мира Коко Гауф уверенно переиграла свою соотечественницу Джессику Пегулу 6-2, 6-4. Для 22-летней американки это первый трофей в сезоне, а также четвертый на турнирах серии Мастерс. Интересно, что это первый случай за 56 лет, когда в решающем матче турнира в Цинциннати встретились две американки. У мужчин титул достался 21-й ракетке Артуру Фису, который в финале в трех сетах выиграл у американца Фрэнсиса Тиафо. Для 22-летнего француза это самая большая победа в карьере, и теперь он поднялся на 11 место в рейтинге ATP, установив личный рекорд. Пресс-служба Miami Heat объявила о подписании контракта с 4-кратным чемпионом NBA и 5-кратным участником матча всех звезд Клеем Томпсоном. 36-летний защитник присоединился к команде после того, как договорился с Dallas Mavericks о выкупе контракта. Соглашение Томпсона с Heat рассчитано на 2 года. Действующие чемпионки Европы, волейболистки сборной Турции, разгромили Венгрию 3-0, не отдав пока своим соперницам ни одного сета за весь турнир. Турчанки уверенно возглавляют группу A. В квартете B на первом месте идет вице-чемпион Европы сборная Сербии, которая также одержала третью победу подряд, выиграв у Болгарии 3-0. Хозяйка турнира, сборная Азербайджана, в упорной борьбе переиграла Румынию в 5 сетах и закрепилась на первой строчке в группе C после успехов над Португалией и Испанией. Наконец, в группе D сборная Франции оформила третий сухой матч подряд, взяв верх над Черногорией в трех партиях и гарантировав себе выход в 1/8 финала. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радиостанция Infinity.

0: показывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 26 августа ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северный, ночью и вечером слабый, днем от 2 до 6 метров в секунду. Давление будет слабо расти, 746 миллиметров. Температура воздуха ночью 10-12, а днем 15-17 градусов тепла. В четверг 27 августа характер погоды существенно не изменится. Ночью плюс 7-9, а днем 16-18 и без осадков. В пятницу также дождей не ожидается и до плюс 20, в субботу без осадков и до плюс 21. В воскресенье резко похолодает до 13-15 градусов и пройдут дожди. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: рекламе, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брекенхёрст.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата.

0: Оплата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
1: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Российский завод «Хавейл» увеличит мощность производства. Сейчас завод выпускает 150 тысяч машин в год. С октября планируют запустить третью смену. Благодаря этому в следующем году соберут около 200 тысяч машин. Напомним, завод «Хавейл» в Тульской области выпускает модели «Джолион», F7, F7X, H3 и H7. В следующем году Tenet Plus начнет выпуск гибридной модели. Пока неизвестно, на базе какой машины это сделают. L4, L6 обе сразу или, наоборот, привезут что-то другое. Но известно, что это будет последовательный гибрид. Машину можно будет заряжать от розетки и ездить на чистом электричестве. Также батарея подзаряжается на ходу от двигателя. УАЗ снижает зависимость от иностранных поставщиков. В пресс-службе завода рассказали о последних изменениях. На заводе установили современные прессы и оборудование для автоматической штамповки кузовных элементов. Обновляется заволжский моторный завод, который запускает двигатели. До конца года наладят выпуск 650 новых деталей. R0401 – одна из самых распространенных ошибок в современных автомобилях. За кодом скрывается формулировка «недостаточный поток рециркуляции выхлопных газов». Иногда ее последствия незаметны, но нередко на панели появляется индикатор «Check Engine», а двигатель начинает неровно работать на холостых. Почему это происходит и стоит ли сразу же ехать в сервис, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. ПАО «Драгобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Новости спорта.
5: Победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева вернулась в топ-5 рейтинга ВТА за счет очков, заработанных за выход в четвертый круг тысячника в Цинциннати. Для 19-летней россиянки это повторение ее лучшего результата в карьере. Тем временем Андрей Рублев впервые с января 2020 года покинул топ-20 рейтинга ATP, опустившись сразу на 6 позиций на 24 место. Он проиграл в третьем круге мастерса в Цинциннати и не смог защитить прошлогодние очки. Футболисты Калининградской «Балтики» ушли от домашнего поражения в заключительном матче 5-го тура РПЛ против казанского «Рубина», сведя встречу к ничьей 1-1 в компенсированное время. Гости открыли счет уже на 8-й минуте. Балтийцы долго не могли распечатать ворота соперника и сделали это лишь на 64-й минуте, когда Чинон Саафор головой отправил мяч в сетку. Однако арбитр Алексей Сухой отменил взятие ворот из-за офсайда в моменте перед голом. Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев бурно отреагировал на это решение. Он повернулся к трибунам, начал выкрикивать что-то в адрес фанатов и показывать в их сторону неприличные жесты. За эти действия наставник балтийцев получил желтую карточку. В концовке встречи калининградцам все же удалось уйти от поражения. На 4-й компенсированной минуте они сравняли счет. «Балтика» поднялась на 6-е место в турнирной таблице, тогда как «Рубин» идет 8-м. Лидирует в чемпионате по-прежнему Краснодар, а его ближайший преследователь, московский «Спартак», отстает всего на 3 очка. Топ-3 замыкают футболисты ЦСКА. Кстати, основной полузащитник красно-белых Руслан Литвинов пропустит около месяца из-за повреждения внутренней боковой связки коленного сустава, сообщила пресс-служба команды. Травму 25-летний футболист получил в победном матче 5-го тура против «Зенита» после столкновения с игроком петербуржцев Густавом Антуаном. Литвинов не смог самостоятельно покинуть поле, его заменили на 57-й минуте, а после игры посадили в кресло-каталку. В клубе отметили, что футболист избежал более серьезной травмы, подозрения на разрыв крестообразных связок не подтвердились. Столичное дерби между хоккеистами ЦСКА и московского «Динамо» в товарищеском матче завершилось победой армейцев 4-3. Хэт-трик в составе ЦСКА оформил нападающий Прохор Полтапов. В другом контрольном матче московский «Спартак» на своем льду уступил китайскому клубу «Шанхай Дрэгонс» 1-2. Уже скоро все эти команды вновь встретятся на льду в новом розыгрыше Кубка мэра Москвы вместе с минским «Динамо», Акбарсом, нижегородским «Торпедо» и «Автомобилистом». Это были спортивные события, достойные.

0: эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 29 августа. Тула. Усадьба Льва Толстого. Ясная Поляна. Музей оружия. Шлем. 29 августа. Завидово. Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 30 августа. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки Мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров Мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
0: Радио Инфинити.

0: языком об экономике в программе «Кошелек».
1: К концу 2026 года стоимость заемных средств для населения существенно изменится, однако динамика будет неравномерной. Инвестиционный советник из реестра Центробанка Юлия Кузнецова в беседе с газетой «РУС» прогнозировала следующие ставки. Потребительские кредиты обойдутся в 27-30%, рыночные автокредиты в 17-19%, ипотека на рыночных условиях в 15-17%, а по кредитным картам вне льготного периода плата составит примерно от 32 до 40%. По сравнению с текущими условиями, это означает снижение стоимости заимствований примерно на 3-5 процентных пунктов для потреб кредитов и автокредитов, на 2-3,5 процентных пункта для ипотеки и на 3-5 процентных пункта для кредитных карт.
0: Деньги дороги, как память.
1: Уже в 2026 году российские потребители могут столкнуться с подорожанием товаров китайского производства, несмотря на то, что сами заводы-изготовители не планируют повышать отпускные цены. Основатель группы компаний Marshall, эксперт по логистике и цифровизации транспорта Михаил Белоусов в интервью уточнил, что главным драйвером инфляции станет существенное удорожание логистики, таможенного оформления и сопутствующих банковских процедур. Эксперт пояснил, что импортеры вынуждены закладывать в конечную стоимость продукции возросшие издержки, вызванные ужесточением правил международных расчетов, более пристальным вниманием банков к подтверждающим документам и общим усложнением глобальных цепочек поставок.
0: Закрома Родины.
1: С 1 сентября в магазинах крупных российских торговых сетей появится возможность оплачивать покупки с помощью универсального QR-кода. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала финансовый советник Мария Ермилова, сообщает агентство Data.ru. По ее словам, это связано со вступлением в силу нового закона, который обязывает все банки внедрить данную технологию, хотя подключение конкретных магазинов будет происходить постепенно. Ермилова пояснила, что единый QR-код представляет собой общее платежное окно, позволяющее выбирать между системой быстрых платежей, банковскими сервисами или рассрочкой, а в перспективе цифровым рублем. Это нововведение существенно упростит расчеты без использования пластиковых карт как для клиентов, так и для бизнеса, избавив от необходимости разбираться в множестве разных кодов на кассе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
2: ВТТ в числе участников федеральной программы «Технологический форпост». Директор Верхнепросского технологического техникума Светлана Журавлева и заместитель директора по воспитательной работе Татьяна Михеева в составе делегации Смоленской области приняли участие в обучающей федеральной программе «Технологический форпост. Новые люди для новой экономики». Обучение прошло на базе Федерального технопарка профессионального образования в Нижнем Новгороде. Программа направлена на развитие системы среднего профессионального образования и подготовку специалистов для высокотехнологичных отраслей. Участники изучали современные подходы к управлению колледжами и техникумами, знакомились с передовыми практиками взаимодействия образования и производства и обсуждали актуальные задачи развития среднего профессионального образования. Для Верхнепровского технологического техникума участие в программе – это возможность получить новые знания, перенять опыт и использовать его для дальнейшего развития учреждения.
3: Уважаемые жители Дорогобужского округа, 25 августа в Центральной районной больнице пройдет вечерняя диспансеризация взрослого населения. Время проведения с 16 до 21 часа по адресу поселок Верхнепровский, улица Молодежная, дом 9, поликлиника номер 1. Что входит в обследование? Анализы крови, общий анализ крови, глюкоза, холестерин, электрокардиограмма, маммография, флюорография, антропометрия, измерение внутриглазного давления, анализ крови на ПСА для мужчин, гинеколог плюс онкоцитология, консультация терапевта, анализ скала на скрытую кровь, а дополнительно анализ крови на гормоны щитовидной железы, УЗИ почек и консультация невролога и кардиолога. Если вы в этом году не прошли диспансеризацию, то обязательно воспользуйтесь возможностью пройти обследование в вечернее время. Напоминаем, перед обследованием воздержитесь от приема пищи и жидкости за 4 часа до обследования. С собой иметь паспорт, полис и СНИЛС. Напоминаем, 25 августа во вторник с 16 до 21 часа.
4: Наша афиша, дорогие друзья, совсем скоро Дорогобуж отметит свой день рождения. В эту субботу, 29 августа, город приглашает жителей и гостей вместе отпраздновать эту замечательную дату. В программе спортивные соревнования, детские мероприятия, выставки, мастер-классы, концерты и яркое вечернее шоу. Все подробности, время и места проведения мероприятий можно найти в афишах в интернете. В частности, с 17 до 22.00 пройдет вечернее развлекательное шоу, где выступят духовой оркестр ДШИ и народный коллектив ансамбль бытового танца «Старопляса» из деревни Озерище. С 18 до 19 часов выступление вокального коллектива «Счастливые цыгане» город Смоленск. С 19 до 21 часа образцовый хореографический коллектив «Ритм» город Сафоново. Солисты Центрального дворца культуры города Сафоново. Народный коллектив студия вокально-инструментального искусства «С-300» город Сафоново. С 21 часа до 22.00 артисты и коллективы художественной самодеятельности города Дорогобужа, фаер-шоу от театра уличного искусства «Суброза», город Смоленск. Место проведения – роща имени Юрия Гагарина. В ходе проведения праздничных мероприятий будет организована торговля и работа детских аттракционов. Для удобства жителей будет организовано автобусное сообщение из поселка Верхние Проски от культурного центра ПАО «Дорогобуж» в 15.30, обратно из Дорогобужа от остановки сельхозтехника в 22.30. Без возрастных ограничений.
5: Наша афиша. 26 августа в 19.00 в культурном центре ПАО «Дорогобуж» состоится корпоративная игра «Муз-Лото». Собирайте команду от 5 до 7 человек, угадывайте любимые песни, испытайте музыкальную удачу и поборитесь за призы. А чтобы проводить лето по-настоящему ярко, приходите в одежде и аксессуарах самых сочных цветов. Дресс-код вечера – яркая вечеринка. Ведущая вечера – Ольга Семерякова. Количество мест ограничено, запись по телефону 8-960-61-139-69-99. Только для работников ПАО «Дорогобуж» возрастное ограничение 18+. Муз-Лото. Музыка, азарт, победа. 26 августа, начало в 19.00. Культурный центр ПАО «Дорогобуж».
6: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Макси чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, временами будет идти небольшие дожди. Днем воздух прогреется всего до плюс 17 градусов. Ветер западный, северо-западный, 3,8 метров в секунду. Давление 742 миллиметра, будет слабо расти.
1: Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».
7: Все мы изначально.

0: маркетинга. Искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в увлекательные поездки. 29 августа – Флёново, заповедник русского искусства, знаменитый теремок и экскурсионная программа, стоимость от 3050 рублей. 5 сентября – Москва-Сити и панорама 360. Москва с высоты птичьего полета, музей и дегустация мороженого, стоимость 5990. 12 сентября – Селигер, теплоходная прогулка, Нило-Столобинская пустынь, Оковецкий источник, Иржевский мемориал от 5950 рублей. 19 сентября Матрона Московская и Савино-Сторожевский монастырь. Стоимость 5250. Количество мест ограничено. Бронируйте заранее. Телефон 8 920 322 85 82. Турцентр. Город Сафоново, улица Энгельса, 5. Забираем туристов из Верхнепровского и Дорогобужа.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 848 144 427 02 411 50.

67 и 4.14 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Эксперты назвали самый бесполезный аксессуар для смартфона. Защитные стекла для камер смартфонов часто рекламируют как необходимый аксессуар. Однако большинству пользователей они не нужны и в некоторых случаях даже могут ухудшить качество фотографий. Производители смартфонов изначально заботятся о защите камер. Apple, Samsung и другие компании используют закаленное стекло Gorilla Glass или сапфировое стекло, устойчивое к царапинам. Поэтому при обычном использовании повредить объектив достаточно сложно. Риск увеличивается только в ситуациях, когда смартфон часто контактирует с песком, металлической стружкой и другими абразивными материалами. При этом стороннее защитное стекло может негативно повлиять на съемку. Дешевые аксессуары из стекла или пластика способны создавать блики, снижать резкость и мешать работе ночного режима. Кроме того, они могут влиять на работу систем фокусировки, включая лидар. Особенно заметны оптические искажения при съемке в темноте и сцен с высокой контрастностью. Вместо защитного стекла лучше использовать качественный чехол. Многие современные модели оснащены усиленными углами и выступающей рамкой вокруг камеры. Благодаря этому объективы не соприкасаются с поверхностью, когда смартфон лежит на столе. Не стоит забывать и об уходе за камерой. Вокруг блока объективов постепенно скапливаются пыль и мелкие частицы. Их можно удалять салфеткой из микрофибры, чтобы загрязнения не оставляли царапин на поверхности. Подытожим, защитные стекла для камер смартфонов бесполезны. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.
2: Утро. Плохое утро. А день кажется скалой, на которую надо карабкаться. И вдруг по радио отличная песня. И эта песня лучшая, что может случиться этим утром. Но тут же звонок. И вижу, что звонит старинный друг. Но я думаю, дружище, я сам тебе перезвоню.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-27-34.
0: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают мужественные люди, чей нелегкий труд – залог успешного развития экономики. Более полувека Россия и другие страны, бывшие советские республики, отмечают День шахтера. Сегодня это 25 августа. Угольнодобывающая промышленность была и остается одной из ключевых отраслей российской экономики, обеспечивая топливом предприятия и население. От количества и качества добытого сырья зависит, будет ли тепло в квартире. Квартирах жителей не только данного региона, но и всей страны предстоящей зимой. День шахтера был официально утвержден в СССР с подачи министров угольной промышленности 10 сентября 1947 года. Первый раз День шахтера отмечался 29 августа 1948 года. Имя, которое, наверное, сразу вспоминается в разговоре о шахтерах, имя Алексея Стаханова. 31 августа 1935 года шахтер Алексей Стаханов благодаря особым условиям организации труда установил рекорд. За 5 часов 35 минут добыл 102 тонны угля, 14 норм. С этого времени в историю вошли слова «стахановец», «стахановское движение», «работать по-стахановски». Для угольнодобывающих городов и районов День шахтера является важным праздником и широко отмечается концертами под открытым небом и народными гуляниями.
0: 25 августа отмечает свой день рождения популярная операционная система на основе свободного программного обеспечения Linux. История этого продукта берет свое начало в 1991 году и связана с именем перспективного тогда финского программиста, а ныне владельца товарного знака Linux Линуса Бенедикта Торвальца. Работая над проектом, Линус Торвальц не считал его перспективным, однако продукт очень заинтересовал программистов по всему миру. Работа продолжилась и принесла автору успех и известность, а операционная система начала стремительно развиваться благодаря энтузиазму программистов, получавших свободный доступ к ее исходному коду. В дальнейшем в разработке принимали участие не только независимые программисты, но и представители крупных корпораций, таких как Intel, IBM, AMD, Samsung и других. В 1996 году появилась эмблема-талисман Linux Penguin Tux, предложенная Торвальцем и выбранное голосование. Автор объясняет имя пингвина как собирательное от фамилии Торвальц и название операционной системы Unix. Идея же с пингвином посетила автора якобы по причине того, что когда-то во время посещения зоопарка пингвин ущипнул Торвальца. Сегодня Linux устанавливается на многие персональные компьютеры, а в 2008 году был представлен релиз платформы Android, основанный на ядре Linux. Ее начали использовать на мобильных телефонах на основе этой операционной системы, работает большинство суперкомпьютеров и дата-центры. Она используется в банковской и биржевой системе. Набирает популярность система и в государственных структурах различных стран.
2: А в этот день. События, ставшие историей.

0: тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС. Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: «Радио Инфинити».

0: Челябинской области 19.00. Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Новая рабочая неделя в администрации Сафоновского округа началась с традиционной планерки у главы. На совещании рассмотрели текущую повестку дня совместно с заместителями и руководителями профильных структурных подразделений администрации. Также обсудили с руководством горводоканала экологическую обстановку на реке Величке. Зафиксирован факт возникновения серого осадка, о чем жители сигнализировали в связи с неприятным запахом. Ситуация взята в работу для установления источника загрязнения. Дорожное хозяйство остается зоной повышенного внимания. Провалы асфальта на центральных улицах доставляют неудобства сафоновцам, поэтому работы здесь ведутся в первую очередь. Параллельно ведутся работы на других участках, там идет плановое асфальтирование. Продолжается благоустройство территорий, коммунальные службы ведут спил аварийных деревьев и сухостоя на улицах, во дворах и скверах для обеспечения безопасности жителей. Вопросы своевременного вывоза порубочных остатков находятся на контроле профильных служб. В центре внимания остаются социальные объекты, также обсуждалась текущая ситуация в здравоохранении и ход ремонтов в школах. Затем глава Антон Кухарев совершил рабочий выезд в художественную школу, где сейчас проходит реконструкция здания под школу креативных индустрий. В ходе встречи с представителем подрядной организации обсудили актуальный план, график работ и темпы их выполнения. Также глава принял участие в видеоконференции областного штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду на 2026-2027 года. Формат позволил получить методические рекомендации и синхронизировать действия с общим графиком области. Тем временем в Сафонове продолжаются работы по благоустройству и ремонту городских объектов. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев проверил ход ремонта асфальтового покрытия придомовых территорий. В частности, внимание уделили местам просадки асфальта в районе АТС. Подрядчикам поставлена задача качественно восстановить покрытие. Также проверили строительство многоквартирного дома на улице Октябрьской. Сейчас одной из проблем остается нехватка каменщиков. С подрядной организацией договорились усилить бригады. Кроме того, обсуждались сроки подведения к строящемуся дому инженерных коммуникаций. Практически завершено обустройство пешеходного спуска к железной дороге на улице Завокзальная. Основные строительные работы уже выполнены, осталось покрасить ограждение и отсыпать дорожку асфальтовой крошкой. Продолжается и строительство нового пешеходного маршрута от улицы Международной в направлении федеральной трассы М1. Сейчас подрядчик готовит основание и выполняет земляные работы, а следующим этапом станет укладка асфальта. Еще один вопрос связан с безопасностью пешеходов около школы номер 7. После демонтажа старого ограждения на пути к образовательному учреждению оставались выступающие металлические элементы. После обращения на проблему обратили внимание во время рабочего объезда и опасные конструкции были демонтированы. Водителям следует учитывать временные ограничения движения с 6 часов утра 24 августа до 9 часов утра 28 августа. Закрыт железнодорожный переезд в деревне Свящёво на перегоне Милохово-Сафоново. Причина – продолжение капитального ремонта железнодорожного пути. Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать маршрут объезда. Тем временем в Сафонове прошли мероприятия, посвященные Дню государственного флага России. Сотрудники исправительной колонии номер 3 вышли на улицы города и вручали сафоновцам ленточки в цветах российского триколора. Жителям также рассказывали о значении государственной символики и правилах ношения ленты. И в завершение информация для тех, кто хочет проверить свое здоровье. В четверг 27 августа в центральной поликлинике Сафоновской ЦРБ на улице Вахрушева пройдет ночная диспансеризация с 18 до 22.00. Это возможность пройти профилактическое обследование в вечернее время. Информацию о порядке прохождения диспансеризации рекомендуется заранее уточнить в медицинском учреждении. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, временами будет идти небольшие дожди. Днем воздух прогреется всего до плюс 17 градусов. Ветер западный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Давление 742 миллиметра, будет слабо расти. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Будьте в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8-950-720-76-10. 8-950-720-76-10. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится

0: заботиться о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
1: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
2: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: новости страны и мира. О главном.
1: В сентябре у некоторых россиян заметно вырастут пенсионные выплаты. В первую очередь это затронет тех, кто в августе отметил свой 80-летний юбилей, напомнил в беседе с RT доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он отметил, что этой категории пенсионеров вдвое повысят фиксированную часть выплат, а также начислят надбавку за уход. Причем для перерасчета ничего не нужно делать, уточнил эксперт. Увеличение размера пенсионных выплат будет произведено автоматически, никаких заявлений подавать не нужно. У Социального фонда России есть вся необходимая информация, пояснил специалист. Он напомнил, что в этом году страховые пенсии проиндексировали на 7,6%, а у работавших в прошлом году пенсионеров в августе выплаты повысились с учетом накопленных пенсионных баллов. Россияне в случае поступления денежного перевода от неизвестного должны связаться с банком. Самому возвращать их не стоит, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Мошенники могут специально присылать гражданам уведомления о переводе и просить через поддельную ссылку убедиться в этом. Если это сделать, то к ним могут попасть данные человека для входа в его мобильный банк и хищения денег. При переводе денег на счет или при сообщении об этом от неизвестного ведомство рекомендует сразу обратиться в банк и убедиться, что деньги действительно зачислены. Сотрудники банка должны также установить источник перевода. Самостоятельно возвращать поступившие деньги не стоит. Эту операцию нужно делать только через банк, чтобы исключить передачу персональных данных. И в завершении выпуска аналитики выяснили, какие фразы россияне чаще всего используют в прощальных письмах при увольнении. Лидерство за благодарственными конструкциями, спасибо за опыт, ценю полученные навыки, было ценно работать в этой команде, они фигурируют в 37% всех писем. На втором месте с 31% формулировки о развитии, новый этап, новый вызов, пора двигаться дальше. Третье место 24% занимает упоминание семьи и личных приоритетов. Хочу больше времени проводить с семьей, семейные обстоятельства. Оставшиеся 8% нейтральные формулировки, указания на предложения от других компаний или полное отсутствие объяснений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
2: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 29 августа, Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия, шлем. 29 августа, Завидово, Аква и СПА, новый и самый современный аквапарк в России. 30 августа, парк «Патриот», 6 сентября, остров Селигер, Нила, Столобинская пустынь, Ржев. 12-13 сентября, Минск, замки мира и несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября, остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в осенние путешествия 19-20 сентября. Гомель и Могилев. Два дня в Беларуси. Обзорные экскурсии, дворец Румянцевых-Паскевичей, Буйническое поле, этнографическая деревня и зоосад. Стоимость от 13 900 рублей. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Северная столица, Петергоф, Царское село и знаменитая Янтарная комната. Проживание, завтраки, проезд и экскурсии включены. Стоимость от 23 350 рублей. 17-18 октября Витебск и Полоцк. История древней Белоруссии, Софийский собор и главные достопримечательности двух городов. Стоимость 12 950 рублей. Места ограничены. Бронируйте заранее. Турцентр, Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефон 8 920 322 85 82. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 8 48 144 427 02 411 57 и 414 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. «Радио Инфинити» за твою победу!

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Языковая студия «Про-английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих, четвертых, пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
4: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.

0: заключается в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

Погода на Infinity. С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 26 августа ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северный, ночью и вечером слабый, днем от 2 до 6 метров в секунду. Давление будет слабо расти, 746 миллиметров. Температура воздуха ночью 10-12, а днем 15-17 градусов тепла. В четверг 27 августа характер погоды существенно не изменится. Ночью плюс 7-9, а днем 16-18 и без осадков. В пятницу также дождей не ожидается и до плюс 20, в субботу без осадков и до плюс 21. В воскресенье резко похолодает до 13-15 градусов и пройдут дожди. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
2: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
3: Телефон рекламной службы.

Радио Инфинити 8-910-712-105. Радио Инфинити. За успех!

0: подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-112-105.
3: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 29 августа, Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия, шлем. 29 августа, Завидово, Аква и СПА, новый и самый современный аквапарк в России. 30 августа, парк «Патриот». 6 сентября, остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 12-13 сентября, Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября, остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
8: Радио Инфинити.

0: Здесь и сейчас. Радиостанция Infinity.
1: Главное правило женатого ферзя:
2: смотреть можно, трогать нельзя.

боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я прямо не в гости.

0: Радио Инфинити.
1: За удачу!
2: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

Как легко измерить скорость в километрах в час? В морских или обычных милях? Это так легко, так понятно. А как измерить скорость жизни? Какова скорость проживания? 6 чашек кофе в день, 2 похода в кино в месяц, 3 деловых обеда и 1 вечеринка в неделю, 1,5 любовных приключения в сезон.

дрожь каждый час. Двое детей за всю жизнь. Неоконченное образование навсегда. На одну радость два несчастья. Ремонт дома раз в 8 лет. Одна настоящая любовь за всю жизнь. Что считать скоростью? Как понять, быстро живешь?

выходных в неделю, месяц отпуска в год. Настоящая радость иногда. Одна душевная травма раз в полтора года. Простуда каждую весну. На одного найденного друга один потерянный. Парикмахерская раз в три недели. Спортзалы по вторникам и четвергам. Техосмотр машины регулярно. Командировки иногда. Стоматолог один раз в год. Похороны все чаще и чаще. Свадьбы все реже и реже. Веселый Новый год не каждый год. Свежая рубашка,

0: Смоленской области 2 часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.